По информации «Погода Бай» сегодня в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем ожидается 16 со

По информации «Погода.бай» сегодня в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем ожидается 16.

0: радио.
1: Юнистар. Ароматы ванили, сладкой ваты клубы.

По информации «Погода Бай» сегодня в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем ожидается 16.

0: детей старше 16 лет.
1: Ой, Полин, ну ты заинтриговала, конечно, тем, что ты собираешься нам рассказывать. Мы вот музыка играла и все это время ждали. Когда же она нам все это поведает?
2: Полиночка, ладно, да, начнем. Начнем с чего-то легенького, чего-то приятненького. Слушайте, ну, есть такие вирусные ритуалы и приметы из соцсетей. Ну, что-то нам рассказывали там старшее поколение, да, а теперь соцсети говорят, что надо делать, чтобы все было хорошо.
1: Вирусные ритуалы. Вирусные ритуалы у нас в детстве это был грипп.
2: Нет, нет.
1: После зимних каникул наступал карантин в школе. Это был большой зимний ритуал. Ладно, давай про современные.
2: Ну, давай, поехали. Первый точно вы знаете, точно видели, когда закапывают сосиску в землю. Видели такое? Ну, чтобы не было дождя и светило солнце.
1: Нет, во дворе парень по кличке Сосиска очень, конечно, кричал и сопротивлялся, но все равно вывезли в лес.
2: Ребят, а это, между прочим, старая британская свадебная примета. Она завирусилась благодаря ТикТоку, но и сейчас уже и не только на свадьбах, но если хочешь, например, завтра поехать с друзьями на шашлык, то сегодня в полночь, сегодня на завтра...
1: Нужно закопать свою сосиску.
2: Ну, можешь... Ну, ты тут сам выбирай чью, но в любом случае ритуал должен состояться.
1: Не даст. Вот, надо приобрести сначала в магазине, купить вот, докторскую. Вот.
2: Ну, я к тому, что говорю,
1: или у кого-то... Докторский. Есть докторские сосиски? Я просто не им
3: тоже.
2: У нас троицкие любимые. Ну, вот продолжаем.
1: Давай, давай второй.
2: Лавровый лист под чехол телефона. Это вообще прям ноу-хау.
1: Это чтобы мать айфона 16-го не знала... Чтобы 15-й айфон не знал, 16-й курит, что ли, или что?
3: Когда телефон я разбил, вот как раз-таки заднюю крышку, можно было приложить.
1: Лавровый лист.
2: Ребята.
1: Нет, так это подорожник, Саша, надо было.
2: Для привлечение денег, удачи и успеха. Вот сейчас
1: серьезно?
2: Вообще в соцсетях это самый моднючий вообще тренд. И еще про один тренд расскажу.
1: Извини, пожалуйста, перебить должен. Стив Джобс, когда придумывал

0: парни по-другому говорят. Че надо, а? Че хочешь? Это вообще более ранний тренд. Это Роберт Де Ниро в фильме «Таксист» у Мартина Скорсезе. Знаменитая сцена Роберта Де Ниро перед зеркалом. И оттуда пошли вот эти все истории разговоров перед зеркалом, потому что это такая, ну, самая символичная знака. Простите за синефильство в утреннем шоу.
1: В общем, ребят, мы на всякий случай давайте это сделаем. И лавровый лист, сосиска, и зеркало. Может, это комбо, глядишь, и сработает.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: А дальше хит за хитом. Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.
3: Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: детей старше 16 лет.
1: В одном из минских тренажерных залов планируют штрафовать за духи. То есть, если вы очень сильно пользуетесь каким-то парфюмом и пришли в тренажерку, вас могут оштрафовать.
2: Слушай, а я считаю правильно.
1: А что правильно?
2: Ну, потому что иногда, ну, так, извините, напырскаются водой туалетной. Причем как мужчины, так и женщины бывают. А, вот помнишь, нам еще давным-давно Валентин Середар объяснял, как нужно брызгаться водой туалетной. Он говорил, делаешь в воздух пшик и в это облачко проходишь один раз. Потом делаешь еще раз пшик, проходишь в это облачко. Вот так ты как бы правильно
1: по облачкам
2: пахнешь. А Валентин специалист в области делать пшик.
1: Широкого спектра.
2: Вот, но я бы к этому списку, к тренажерным залам, добавил бы еще много-много всего.
1: Например,
2: лифт. Вот в лифте я бы штрафовал, чтобы стоял специальный человек.
1: Так.
2: И вот такой, все, вот Иван Иванович с седьмого этажа проходит, а Елена Федоровна постоит здесь, подождем, проветрится пускай.
1: У входной двери, пожалуйста.
2: Слишком сильный аромат гуча.
1: Слушай, и в булочном отделе тогда я бы категорически запретила. Но расскажу, потому что я прихожу в булочный отдел, я хочу, чтобы там пахло той самой маковой булочкой, которую я планирую купить, она моя самая любименькая, понимаешь? А если какой-нибудь Шанель будет мне это все дело перебивать, что ж получится?
3: Получится, ты будешь худее.
2: Евгений Иванович.
1: Не получится так.
2: Давайте знакомимся, Евгений Иванович Шанель. Я буду вам перебивать. В общественный транспорт не пускал. Вот контролеры же есть. Контролеры есть, почему нету контрзапахов? Ну, которые запахи контролируют. Типа, ты подходишь к двери, а тебе говорят, так, дорогой, ну, тебе с твоим пакарабан, пожалуйста, вон в Гелендваген, вон туда, а из нашего автобуса выйди, пожалуйста. А кто с запахами шипр зеленый лес? О, девушка, слышу, от вас пахнет зеленым лесом. Проходите, проходите.
1: Слушай, ну я бы, например, и на работе тоже запретила, если честно, пользоваться. Да, потому что однажды мой муж пришел с какого-то там, какая-то встреча у него была, митинг, он сказал, я говорю, послушай, а почему у тебя так пахнет женскими духами?
2: О.
1: Он говорит, да это там одна девчонка пришла, так пахло, у меня поэтому вся рубашка пропиталась.
2: А я бы вот именно по этой причине на работе не запрещал бы. Ну что, а что я потом тебе уже сказал после того, как на работе запретят? Почему я пахну Шанелью?
1: Кстати.
2: Вот

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это
6: радио. Юнистар.
7: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Неочевидные вещи, которые могут вас раздражать. Вот об этом мы сейчас поговорим. Пожалуйста, Полина.
2: Слушай, ну, казалось бы, мелочь, а вот ты не замечаешь? Нет, а вот наоборот, неприятно получается. Тесная одежда. Это первый пункт в моем списке. Да, да, когда тебе что-то жмет, трет, давит.
1: Я понимаю, почему. Я понимаю, почему этот пункт в твоем списке.
2: Слышишь? Понимает.
1: Потому что все дело... Нет, я просто расскажу.

0: выбрал.
1: Второй, второй пункт,
2: ребят,
1: давай.
2: Это бардак.
1: Борда?
2: Вот, беспорядок.
1: А, бардак.
2: Бардак.
0: Господи, ну, второй пункт – борода.
2: Не, бардак.
0: Спрей бороду, и все хорошо будет.
2: Беспорядок.
0: Конечно, женщине с бородой не очень-то.
2: Послушай, на беспорядок реально раздражает. Вот кажется, ну, лежит что-то не на своем месте. Ну, когда-нибудь положу.
0: А помнишь, мы как-то с тобой рассказывали, что психологи тоже или какие-то там специалисты проанализировали, выяснили, что бардак на рабочем месте, в квартире, это признак гениальности. Так вот, позволь мне быть гениальным, пожалуйста.
2: Да, он был тревожен и гениален. А знаешь, что на третьем?
0: Я не тревожусь на бардак.
2: На третьем месте это постоянный выбор. Вот мы так устаем.

0: доброе утро.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Это была

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Больше 5000 зарядных станций для электромобилей появится в Минске до 2030 года. По информации Мингоросполкома, сейчас в столице работает около 1300 таких станций. Количество зарегистрированных электрокаров уже превысило 30 тысяч. Согласно новой концепции, около 70% от всех новых станций составят быстрые и супербыстрые, которые позволяют зарядить автомобиль за 10-30 минут. Их будут размещать на АЗС у торговых центров и на крупных транспортных узлах. Специальные контейнеры для ненужной одежды начнут устанавливать в Минске с октября. Их разместят на необычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы

0: Оказывается, необычные сочетания обычных продуктов способны подарить нам бодрость на целый день. Если не выспались в выходные или наоборот, много гуляли и не было времени спать. Вот, друзья мои, слушайте внимательно, сейчас в шоу «Зарядная станция» расскажем вам, какие продукты нужно есть, чтобы чувствовать себя бодрым. Итак, многие, наверное, сразу же закричат, что это кофе, но кофе в этом списке нет, потому что кофе дает только такой моментный эффект бодрости. То есть ты выпил кружечку, взбодрился, вроде бы все хорошо, а потом через минут 15-20 начинаешь потихонечку угасать.
1: Но можно же 5 подряд пить.
0: Можно 5 подряд, но тогда сердечко угаснет рано или поздно. Вот. И ты как бы будешь бодреньким, но очень коротко. Ну, то есть быстро твоя бодрость закончится. Вот что советуют специалисты. Репа с медом. Это номер один. То есть нарезается репка, перемешивается с медом. И вот эту вот штуку ты можешь с собой сложить в баночку, Саша. Принести на работу, удивить коллег.
1: Я с собой зимой обычно ношу репу.
0: Вот, правильно. Ну, ты-то носишь где? В брюках. А надо-то с медом перемешать. Второе сочетание, тоже очень необычное. Это лук и авокадо. Но тут что-то наподобие гуакамоле, только в гуакамоле, по-моему, добавляются еще томаты. Вот. А здесь мелкий лук с этим самым, как его, с авокадо, который так подавить.
1: Мягенький,
0: подавить. Да, мягенький, чтобы был. Вот, и это тоже. Но тут вот во втором есть такой немножечко эффект. С одной стороны, ты будешь бодрить, с другой стороны, будешь отталкивать коллег, которые с тобой хотят пообщаться. Хотя, может быть, в этом тоже есть.
1: Ну, иногда
0: плюсы.
1: Можно, да.
0: Да. И третье, очень интересное. Я не знаю, как это готовить, но тем не менее. Маслята с виноградом. Маслята с виноградом бодрят невероятно. Где взять
1: виноград? Вечером бодрят или когда?
0: Смотря какие маслята. Если маслята правильные, то бодрят в течение дня. Если маслята ложные,

0: 13 минут утреннее шоу на Юнистар продолжается. Впереди у нас утренний гороскоп. Если его внимательно слушать, будете знать, как четко себя вести в понедельник. Поделимся уже совсем скоро.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Назакар».
8: Ой, нос потек. Беда, ребята.
9: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Утренний гороскоп начинается, друзья, мы обещали вам и вот рассказываем. 7:22, шоу «Зарядная станция». У Овнов сегодня крайне непредсказуемый день, потому что ситуация будет меняться очень быстро. Вам, Овны, нужно только успевать за этими переменами.
1: Тельцы, сегодня ваш день пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет гармоничная пассивность, так что расслабьтесь.
0: Близнецам с самого утра нужно немножечко поднапрячься будет.
1: Раки, сегодня... Практически весь день вас будет сопровождать какое-то чувство недовольства, и самые обычные повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками.
0: А львам сегодня не будет хотеться, чтобы их никто не замечал, не трогал, вообще никак до них не... Короче, вам сегодня где-то отсидеться хорошо, львы, в уголке, в офисе, так, чтобы не попадаться на глаза руководству.
1: Девы, сегодня ваш энергетический баланс будет не меньше, чем у динамита. Вопрос только в том, какое применение вы найдете ему.
0: Весы, сегодня немножечко вялость вас будет одолевать в первой половине дня, но потом вроде бы как и туман над городом развеется.
1: А Скорпион сегодня может обнаружить у себя генеральские способности. По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно.
0: Стрельцы сегодня могут заняться ничего не деланием.
1: Козероги, если вчера затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. Так что продолжайте.
0: Угу. Водолеи полны энтузиазма и готовы этим энтузиазмом делиться с окружающими.
1: А рыбы сегодня рискуют на собственном опыте прочувствовать все тяготы сиборитства и эпикурейства. Удержаться от соблазна, отяготить свою фигуру чем-нибудь вкусненьким невозможно будет.
0: Понятно. Кто же у нас главный счастливчик дня, сейчас узнаем. А это у нас сегодня водолеи, которые большие энтузиасты и готовы даже этим энтузиазмом делиться с окружающими.

0: Ча, и будем продолжать. Петр Сафронов, Саша Романов, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Это была реклама.
1: Доброе утро. В Беларуси 7.30. Сейчас новости коротко. Больше 5000 зарядных станций для электромобилей появится в Минске до 2030 года. По информации Мингорисполкома, сейчас в столице работает около 1300 таких станций, а количество зарегистрированных электрокаров уже превысило 30 тысяч. В Беларуси 15 октября стартует набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Белавия начала летать в Бангкок. Рейс выполняются раз в неделю по воскресеньям на Airbus A330-200. Также со вчерашнего дня самолеты авиакомпании начали летать на Шри-Ланку, а с завтрашнего дня еще и на Пхукет. Хоккеисты «Динамо Минск» сегодня вечером встретятся с «Ладой» и «Тольятти». Поединок состоится на Минской арене, начало в 19:10. «Зубры» подходят к матчу с 16 заброшенными шайбами в 5 последних матчах и с 2 победами в основное время на этом же отрезке. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – спрей для горла «Иларго».
5: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
6: Ой, что с тобой?
5: Простудилась.
6: Что случилось?
5: Горло у меня болит.
6: И щекотит, и першит.
7: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется против указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламирофармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске сегодня днем 18 плюса. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу вас приветствует, друзья мои. Саша, представляешь, что ЗОЖ-привычки могут вредить твоему здоровью?
1: Ну, конечно. Бег, например.
0: Ну, нет, ну бег — это если ты там неправильно технику какую-то, да? Тут идет речь о привычках, которые... Ну, то есть бегают-то не все. Кому-то нравится, например, там в тренажерный зал ходить, кому-то плавать. А есть такие общие вещи, которые, которыми ты будешь руководствоваться, думая, что пользу себе приносишь, а приносишь исключительно вред. Номер один. Это исключение из рациона каких-либо продуктов без назначения специалистов. То есть врач не говорил тебе, что тебе это есть нельзя, а ты решил, что вот, ну... Убираю молоко.
1: То есть, если эклеры решил не есть...
0: Да, эклеры решил не есть, это опасно. Ну, на самом деле, так и есть, потому что любой эклер — это все равно жиры и углеводы. И если ты полностью убираешь жиры и углеводы, то ты начинаешь истощать свой организм, и что может привести и к травмам во время тренировок. Следующее. Это привычка, так называемая гипергидрация, то есть питье через силу. Ну, все знают, что нужно пить, нужно много пить жидкости. Но когда ты начинаешь прям вот заставлять себя: выпью еще стаканчик воды. Это тоже создает нагрузку.

0: Если ты находишься, скажем так...
1: Недалеко?
0: Недалеко, да, если ты где-то в доме, то можно. Если ты где-то в центре города на прогулке, я бы не перебирал. И третье, последнее. Так называемая орторексия. Слыхала такое?
1: Нет, давай.
0: Это патологическая мания на правильном и чистом, в кавычках, питании. То есть человек определяет, что, например, вот он ест только это, потому что это здоровая, хорошая еда. И не дай бог ему попадется кусочек, там, я не знаю, хлеба простого. Или, я не знаю, жареной курицы, а не
1: это, то есть, когда я сижу и выбираю, грубо говоря, из салата, там, да, огурчики, помидорчики.
0: Да-да-да. Но что самое страшное, что вот люди, которые этим страдают, чем это опасно? Дело в том, что они начинают испытывать сильный стресс, когда съедают что-то, что они считают нездоровым. И такие продукты, понятное дело, попадаются так или иначе. И человек просто себя загоняет в стрессовую ситуацию и изматывает вот этим вот нервным перенапряжением. Доходит до того, что
1: до панических.
0: В больничку, да, да. До панических атак это все. Поэтому, друзья мои, не переживайте, как если видите перед собой на тарелочке круассан, посыпанный миндальным какими-то орешками и корицей.
1: Ну, не начинай уже, не надо так утром.
0: Почему? Давай напополам. Что ты? Кофеек, круассанчик, друзья мои. Заряжайтесь положительной энергией и не отказывайте себе ни в чем.

0: У нас все под контролем, под видеоконтролем.
1: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, друзья мои. У нас впереди игра под названием «Стоп-спойлер». Мы приглашаем вас поучаствовать. Ну, это все через 7 минут. И тот, кто первым справится с заданием, надо будет по описанию угадать, что за фильм я описываю в течение минуты. Если вы это сделаете и будете первым с правильным ответом, тогда получите подарок. Ну, а прямо сейчас тогда, Саш, о ситуации на дороге.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему дружба продлевает жизнь и где придумали летающие лодки.
3: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
6: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
7: Стоматология «Стомика». Имплант

0: 7:53. Стоп-спойлер начинается. Задача очень простая. Я описываю кино, друзья. Вы в течение минуты пытаетесь догадаться, что это за фильм. Тот, кто первым пришлет правильное название фильма нам в Телеграм на номер +375 29 610 9950, получит подарок. Что у нас в подарок, Саша?
1: А победитель получает в подарок сертификат на квест в клаустрофобию.
0: Отлично. Итак, начинаем описание. Поехали. Мы видим кадры как будто бы документальной хроники времен гражданской войны, потому что мы видим мужчин в военной форме, мы видим огромное количество раненых, все они лежат на земле. Девушка в розовом платье с огромной шляпой бродит среди раненых мужчин, разыскивая кого-то, она все время кого-то зовет. Мы видим большое количество мужчин, лежащих прямо на железнодорожных рельсах, мы видим, как солдаты переносят на носилках раненых, и камера поднимается все выше и выше и выше, и мы видим, что целая огромная то ли станция, то ли вокзал. В общем, все услано ранеными на земле людьми. Дальше мы видим черно-белые кадры, как будто бы документальной съемки. Мужчина в костюме садится за стол. Он выглядит очень серьезно, в очках. Он начинает рассказывать какие-то политические речи, касающиеся образования и развития в американских школах. Время у нас заканчивается совсем чуть-чуть, все. Все, друзья мои, что, Саш, нету правильного ответа?
1: Нет правильного ответа. И большинство людей, кстати, думали, что это Оппенгеймер.
0: Ну, кстати, не знаю, почему именно Оппенгеймер. Ну, вот. Ладно, интересно. Так, из неправильного у нас.
1: Из непр...

0: Правильно, у нас Капитан Америка,
1: ага.
0: Милена, День независимости, рядовой Райан, авиатор.
1: И многие,
0: много другого.
1: Хорошо. Но сегодня я описывал фильм под названием «Черный клановец» 2018 года. Это история двух детективов, которые решают разоблачить организацию Ку-клукс-клан. Прекрасные актеры в главных ролях — Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер. И все это еще и приправлено хорошим юмором, при том, что фильм основан на реальных событиях. Но сегодня не получилось, а значит, подарок остается у нас. Давай напомним, что мы хотели разыграть сегодня.
0: А победитель мог получить в подарок сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду ЮНИСТАР. Телефон 29-710-87-13. Сайт phobia.by.
2: Зарядная станция. Это ЮНИСТАР.
3: ЮНИСТАР.

0: партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Вети Джарет, Турция.

0: Реклама.
1: Белагропромбанк.
0: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
2: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
0: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или

0: Бел Синема, Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. В Беларусь возвращается тепло. Эта неделя будет сухой и по-осеннему комфортной, заявили синоптики. Местами воздух прогреется до 21 градуса. В основном обойдется без дождей, но по утрам возможны туманы. Особенно тепло будет на западе страны до 20-21 градуса. А первые выходные октября обещают спокойную погоду без существенных осадков. Днем будет до 19 градусов, а в Брестской области до 21. Синоптики называют такую погоду сочетанием золотой осени и бабьего лета, сообщает Белта. Минск до октября очистят от автохлама. Крайняя дата – 1 октября, заявили в Мингорсполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения Кижеватого и Серова. Напомню, согласно недавним изменениям законодательства, срок, по истечении которого разрешено подавать в суд заявление о признании техники бесхозной и ее передаче местным властям, сократили с 30 до 10 дней, сообщают Минск Новости. Белавия начала летать в Бангкок. Рейсы выполняются раз в неделю по воскресеньям на Airbus A330-200. Также со вчерашнего дня самолет авиакомпании

Харли Квинн. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Ну, друзья, о том, как выглядеть стильно и при этом быть не похожим на окружающих, вот сейчас об этом немножечко поговорим. Тут белорусский дизайнер порадовал всех.

0: У нас начинается рубрика «Непопулярное мнение». Здесь вы делитесь своими мнениями у нас на сайте unistar.by. Ну, а самые любопытные попадают на обсуждение в утреннее шоу. Мы определяем, насколько оно популярное или нет, ваше мнение.
1: Итак, написала нам Дарья на сайте Unistar.by. Все говорят, что хорошо, когда в команде отличная атмосфера и все дружат. Но тогда же появляется и куча лишних эмоций, а работа вообще не делается. Вот тебя по дружбе просят замениться, уступить.

0: Один рекламный ролик.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов. Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира Л.

0: Шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Маркабай.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8:30. Сейчас новости коротко. В Беларусь возвращается тепло. Эта неделя будет сухой и по-осеннему комфортно, заявляли синоптики. Местами воздух прогреется до 21 градуса. В основном обойдется без дождей, но по утрам возможны туманы. Особенно тепло будет на западе страны до 20-21 градуса. В Беларуси впервые за 13 лет человек умер от бешенства. Случаи заболевания зарегистрировали в этом году в Могилевской области. Женщину поцарапало животное, и она несвоевременно обратилась в клинику. Специальные контейнеры для ненужной одежды начнут устанавливать в Минске с октября. Их разместят не на обычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы люди не выбрасывали туда бытовые отходы. Популярная актриса Марго Робби больше не Робби. Звезда фильма «Барби» официально сменила фамилию. Теперь ее зовут Марго Элис Экерли. Это фамилия уже мужа актрисы. И к новостям компании для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц. И зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
3: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
4: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом.

0: все под контролем, под видеоконтролем.
1: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
2: Вы слушаете
1: «Радио Юнистар».

0: 8:43 вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И у нас начинается рубрика «Говорит страна». Что здесь происходит, Полина?
1: Ну что, мы задаем вам вопросы, ждем от вас голосовые сообщения. Ответы принимаем в Телеграм. Автору самого классного варианта мы традиционно даем подарок. Это ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эус Матрас». Она, между прочим, еще и гипоаллергенная. В общем, классный подарок. Ну и номер нашего Телеграма тоже напомним. 29-610-9950.
0: Вот бабье лето пришло, да?
1: Так, ну да, на этой неделе тепленько.
0: Да, поэтому давайте такой вопрос сегодня. Что общего у бабьего лета и кота на подоконнике?
1: Хорошо, думайте, фантазируйте. 7 минут есть в вашем распоряжении. Мы готовы самые классные ответы уже принимать. Итак, еще раз, что общего
0: у бабьего лета и кота на подоконнике?
1: 29-610-9950, Телеграм.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Монтажников до Каменной Горки, а также на Независимости от Комсомольской до Площади Победы. Придется также постоять на Гамарника от Мирошниченко до Логойского тракта.

0: дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Пробакталор.
0: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
0: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Утреннее шоу на Юнистар, мы вас приветствуем, и прямо сейчас будем подводить итоги рубрики «Говорит страна». Давай еще раз повторим вопрос.
1: Вопрос, что общего у бабьего лета и кота, лежащего на подоконнике?
0: Угу. Такие сообщения у нас есть, вот начнем с этого.
2: Никогда не знаешь, насколько долго они там пробудут.
1: Ну, это уже верно, нет информации.
0: Оля.
3: Они оба красивые, но только пока не начался дождь.
1: Угу, кстати.
0: Так, и Татьяна.
4: И то, и другое прекрасно. Но форточку все-таки лучше не открывать.
1: Ну что, Татьяна, наверное, да, сегодня становится нашей победительницей. Получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: Это «Юнистар».
8: «Юнистар».

0: октября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай. Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения

0: 8-800-391-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

0: позволит пользователям управлять рекомендациями видео. Видеоплатформа анонсировала новую функцию, которая называется «Ваша персональная лента». Она позволит описывать своими словами, какие типы видео вы бы хотели, чтобы YouTube вам рекомендовал. Формировать рекомендации на основе пользовательских вводных будет искусственный интеллект. Например, сервис предлагает создать ленту видеоподкастов для просмотра во время 30-минутной поездки на авто или запросить ролики, которые соответствуют определенному настроению. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске сегодня днем 18

0: 9 часов и 6 минут. Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас рубрика «Словарный запас».
1: Да, интересное слово. Два в одном обещал нам Саша Романов.
2: Обещал.
0: Давай, Саша.
2: Но не факт. Как мы называем человека, который невоспитанная группа?
1: Невоспитан и группа. Угу. Хам.
2: Почти невежа. Невежа. Обязательно как. А если этот человек еще и не интересуется чем-то новым, ничего не изучает и не хочет этого делать, то это уже не невежа. Это уже игнорант.
1: Ничего себе.
2: Прям как название фильма какое-нибудь. Игнорант.
0: Вторая часть. Нет, это предыстория Дивергента.
1: Игнорант. Прикольно.
0: Вначале он был игнорантом.
1: Ну, рассказывай, откуда
2: взялось. Слово появилось в Древнем Риме. Но мы его нынешнее значение знаем благодаря британскому драматургу Джорджу Раглу. В 1615 году он написал убойную сатирическую комедию, в которой главного героя, ленивого и высокомерного, и феерически глупого адвоката, назвал именно так, «Игнорамус». Угу. Пьеса стала хитом, ее дважды смотрел сам король Яков, что имя персонажа мгновенно превратилось в нарицательное. Угу. И с этого момента слово «игнорант» потеряло, так сказать, свой благородный юридический статус и стало означать человека, который абсолютно ничего не знает, но с умным видом пытается учить других.
0: Прекрасно. Классное слово «игнорант». Давай как-нибудь...
2: Давай. А использовать, кстати, его можно очень просто довольно. В любой непонятной ситуации, когда вы чего-то не знаете, можете не строить из себя кого-то, а просто шутиться, что вы игнорант. Вот, например, приехали в автосервис. Да-да. Вам там перечисляют то, что необходимо заменить в авто, а для вас это непонятные слова. Просто скажите, что вы немного игнорант, и пусть сразу Саша, печатает заказ на ряд.
0: Саша, в автосервисе тебе еще не могут надо. Лицо начистить за такое
1: не
0: слово.
3: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
4: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.

0: 9:11. Утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Главная буква впереди. Игра, в которой можно выиграть классный подарок. Во-первых, раз уж заговорили про подарки, то напомним, что это от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программа «Детокс похудения СПА». Поднять настроение можно и здорово зарядиться в начале рабочей недели. В общем, одни плюсы. Главное запомнить номер 8017-242-9950.
2: Да.
1: Да, вот такой у нас номер.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Монтажников до Плитынского. Почему ты смеешься?
3: Смешно. И затор.
2: Затор, да. А также от всех Святская до Раубичская. Еще около 10 минут надо будет потратить, чтобы проехать по кольцевой от Нестерова до Дачной.
4: Зарядная станция.
5: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Главная буква начинается. Сегодня у нас в игре Виолетта с нами сегодня играет. Mm-hmm. Давайте, давайте узнаем, как прошли выходные у Виолетты. Доброе утро. Алло.
1: И молчание.
0: Видимо, связь пропала. Ладно, давайте еще разочек.
1: Напомним, 8017-242-9950, номер, по которому можно нам дозваниваться прямо сейчас.
0: Да.
1: Если хотите стать участником нашей игры, поднять себе настроение, выиграть классный подарок. Напомним, что сегодня от центра молодости Yellow Birds мы разыгрываем релакс-программу, детокс похудения, спа, чего здесь только нет, и ленивая кардио на Вуку-Лайф, и массаж буковыми роликами, обертывание, сауны в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
0: Ну что? Сейчас попробуем.
1: Доброе утро.
0: Связаться с кем там. Доброе утро, алло.

0: Доброе.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Ну, явно не Виолетта.
0: Николай.
1: Николай. Николай, расскажите о себе немножко. Где работаете? Чем занимаетесь?
0: Делаю очаги, печи, камины, барбекю комплексы. Все, где огонь горит.
2: Как настроение, да? Как подруг. Давай сегодня очаг, давай камин. Слушайте, а... Очаги, печи, камины, все, где огонь горит. А это в домах в основном, да? В частных, наверное, ну, да, получается?
0: Да, да, конечно.
2: А бывают камины в квартирах?
0: Не попадалось. Ну, они бывают теоретически, но
2: вы не делали.
0: В моей практике не встречал, да.
2: А вы только с огнем, который с электро всякими этими штуками не работаете?
0: Ну, как, в смысле, нет, да, где огонь? Электро, там могут быть какие-то там приспособления, типа вертелов, вращений там и прочее. Но источник основной, да, это огонь.
2: Понятно. Слушайте, ну, у вас необычная такая, нечастая работа,
1: Николай,
2: да?
1: Тепло дарит, получается.

0: прям по вашей работе сегодня пройдемся. Вот представьте, что у вас клиентка такая с запросами, Полина Летова зовут. Она будет всякие вам вопросы по поводу камина задавать, его установки и так далее, и так далее. Ваша задача отвечать в течение минуты на все ее вопросы. Но сложность ваша в том, что ответы все будут начинаться только с той буквы, со слов на ту букву, которая выпадет. Слова на другие буквы произносить нельзя. Мы сейчас запустим генератор, узнаем, что за буква вам попадется. А буква вам попадается М, мама. Вот. Поэтому...
1: Михаил, я понял. Да.
0: Ну что,
2: минутка, да, запускаем таймер, поехали.
0: Давай.
2: Ой, здравствуйте, мастер, подскажите, как вас зовут?
1: Михаил.
2: Ой, Михаил, мое любимое имя. Михаил, ну что, я хочу камин, поможете?
1: Можно.
2: Можем, мне это нравится. Михаил, ну тогда подсказывайте, вот у меня такой большой дом, где установим камин?
1: Можно много.
2: Много,
1: мест.
2: Да.
0: Много мест.
2: Ну, какое-нибудь одно. Я тут хожу уже 2 часа по своему трехэтажному коттеджу, не понимаю, где камин установить.
1: Массажная.
2: Ой, массаж. И погрели, и разогрели, получилось. Хорошо. Подскажите, а чем топить будем?
0: Мальчиком-массажистом.
1: Малинником.
2: Малинником, получается, какая-то дорогая топка.
1: Малинником, можжевельником.
2: Все, поняла.
0: На травах у тебя будет.
2: Как в баньке. Послушайте, а делать из чего камин будем?
1: Мрамор.
2: Браво.
0: И годы твои.
2: Ну, мне понравилась эта история в моем трехэтажном коттедже.
0: Массажный.
2: У меня камин из мрамора.
0: Слушайте,
2: я в восторге.
0: Прекрасно вы справились, очень хорошо. Порадовали нас и так отвечали классно. Подарок 100%
2: да, Николай,
0: ваш, конечно.
2: Спасибо вам. Подарок от Центра молодости Yellow Birds ваш.
0: Трубку не кладите, пожалуйста. Еще нужен ваш контакт.
3: Рубрику представляє Центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
4: Не, ну рибалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой, гляди, какая пригожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здається, я пропадаю.
3: Менавіта такі фрази можна почути услід жанчинам, які вертаються з Yellow Birds. Центр молодості і корекції фігури. Yellow Birds – это тое, що працює. Телефонуй 1-338-38-39. Это...
4: Радио.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: Утреннее шоу продолжается.
3: Так, ну что, впереди у нас нелепые заголовки. Да. Я их собирала все утро.
2: Все утро собирала?
3: Да.
2: Ты умница какая.
3: Я такая. Нашла три самых нелепых, и комментировать их придется тебе, чтобы сделать этот понедельник смешнее, веселее и радостнее. Вот такой план.
2: Хорошо, займемся этим совсем скоро, но ранее у нас будут новости.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до

0: танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
3: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
1: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. В Беларуси на этой неделе начнется массовая вакцинация против гриппа. Такие сроки определились с тем расчетом, что иммунитет формируется от 2 до 4 недель. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину «Гриппол плюс», сообщает Белта. Бесплатное ЭКО в Беларуси теперь будут проводить только в одном месте – в РНПЦ «Мать и дитя». Раньше такие процедуры проводили еще и в 2 медучреждениях – в Минске и Гомеле. При этом именно в «Мать и дитя» проводят больше всего процедуры и фиксируют более высокую эффективность. Дед Мороз в следующем году переедет в новый дом. В Беловежской пуще планируют построить для него новую резиденцию, более просторную и современную, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так парк собирается привлечь больше туристов. YouTube позволит пользователям управлять рекомендациями видео. Видеоплатформа анонсировала новую функцию, которая называется «Ваша персональная лента». Она позволит описывать своими словами, какие типы видео вы бы хотели, чтобы YouTube вам рекомендовал. И подробности есть в сети. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
5: Мужчины, я дома.
6: А у нас горло болит.
7: Щекочет и першит.
5: Что ж, придется идти в аптеку.
8: Только нам возьми раствор спеларгонии.
9: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения.
10: Реклама изделий медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Промакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня днем 18 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 37 минут, утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Ой, нелепые заголовки, ты у меня уже готова, ты все комментируешь, давай.
0: Буду стараться.
1: Так, только чтобы смешно было, договорились?
0: Буду стараться.
1: Ну, давай, старайся. Ну. В Японии медведь захватил рыболовецкое судно и уплыл от полиции.
0: Сытым.
1: Хорошо, хорошо, да, второй. Том Круз нарушил королевский протокол и расцеловал Кейт Миддлтон.
0: Со словами «Дорогая моя Миддлтон». Дайте я вас сейчас
1: расцелую. Так, третий.
0: Давай третий.
1: Американка вышла на обеденный перерыв, а вернулась с $2 миллионами.
0: Слушай, ну это точно удивительный какой-то заголовок к новости, потому что обычно наоборот происходит. Вышла с двумя, а вернулась без ничего.
1: Без
2: станция. Партнер шоу. Сеть магазинов Мегатоп.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: А у нас впереди, друзья, утренний гороскоп. Все рекомендации на сегодня вы услышите там.
1: Как провести этот день, чтобы все было хорошо, через 7 минут узнаете.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Независимости до Логойского тракта, а также на Пушкина от Матусевича до Притыцкого.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампербай». Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар» начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему дружба продлевает жизнь и где придумали летающие лодки.
2: «Наконец-то шоу» на «Юнистар». Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: «Наконец-то шоу».
5: Реклама.
6: «Белагропромбанк».
5: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в «Белагропромбанке». Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига» – лизинг-авто. Подробнее на «Вига.бай».
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Назакар».
13: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
14: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный «Назакар». «Назакар» – назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей «Назакар», «Назакар мента» и «Назакар экстра» увлажняющий.
15: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. При беременности или грудного вскармливания не следует превышать дозировку. Продолжительность курса 5-7 дней. Производитель «Фармакар» ПЛС. Палестина.

0: Утреннее шоу, утренний гороскоп, 9 часов 52 минуты. Пожалуйста, Полин, начинай.
1: Поехали, еще счастливчика дня в конце назовем. У Овна день обещает пройти согласно известному девизу «все или ничего». Еще неизвестно, что из этого лучше.
0: У тельцов сегодня будет все прекрасно складываться и на работе, и дома.
1: А вот близнецам не будет давать покоя какая-то глобальная идея. Захочется срочно ее реализовать.
0: А ракам надо побольше внимания сегодня будет уделить вопросам здоровья.
1: Льву захочется как-то растормошить окружающих и увлечь их чем-то интересным.
0: Девам сегодня в голову будут приходить какие-то невероятные вещи. Ну что, не бойтесь их воплощать.
1: Весы, несмотря на то, что понедельник, вам сегодня было бы неплохо заняться ничего не деланием.
0: У Скорпиона сегодня голова забита вопросами, которые будут ему мешать работать. То есть с работой они никак не связаны. А вот, например, как в такую погоду куда сходить погулять, вот это будет волновать Скорпионов.
1: Да, кстати. Стрельцы, прочно поселилась мысль о том, что статус — это деньги. И чем больше денег, тем прочнее положение в обществе. Вот эта мысль и не будет давать покоя.
0: Это у стрельцов, да, такие мысли сегодня?
1: Да, поэтому про Козерога расскажи.
0: Да, Козерог сегодня, вы знаете, Козероги, вы сегодня будьте аккуратны со словами. Можете что-то лишнее сболтнуть, обидеть близкого человека таким образом.
1: А Водолеи испытывают небывалый подъем духа, энтузиазма. Так что вообще звезды говорят, что это просто ваш день.
0: У Рыбы сегодня большое количество планов и нормальный такой рабочий потенциал тоже.
1: Ну что?
0: Да, давайте узнаем, кто же главный счастливчик дня. Как будто бы у всех сегодня все прекрасно, но главный счастливчик дня кто?
1: Лучше остальных будет Водолеем сегодня придется. Небывалый подъем духа и энтузиазма испытывайте.
0: Ура, ура.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: Все самое любопытное и интересное мы для вас еще раз повторим в нашем утреннем дайджесте.
4: Да, сделаем это буквально через 7 минут, чтобы вы ничего не пропустили. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
3: Доброе утро.

0: даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Путешествие. Открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
2: Реклама.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,6% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
4: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще!

Доброе утро. В Беларуси 10.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси на этой неделе начнется массовая вакцинация против гриппа. Такие сроки определили с тем расчетом, что иммунитет формируется от 2 до 4 недель. Так организм успеет выработать защиту до сезонного подъема заболеваемости вируса. Его, как и в прошлые годы, ожидают в конце января-начале февраля. Не игнорировать прививки медики рекомендуют быть беременным, а также медицинским и фармацевтическим работникам. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину «Гриппол плюс», сообщает Белта. Дед Мороз в следующем году переедет в новый дом. В Беловежской пуще планируют построить для него новую резиденцию, более просторную и современную, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так парк собирается привлечь больше туристов и сделать Беловежскую пущу местом, куда люди захотят приезжать в любое время года. Напомню, нынешняя резиденция Деда Мороза открылась в 2003-м. Она находится в глубине заповедника, более чем в 10 километрах от центрального входа в национальный парк. О спорте хоккеисты «Динамо Минск» сегодня вечером встретятся с «Ладой» из Тольятти. Поединок состоится на Минской арене. Начало в 19:10. «Зубры» подходят к матчу с 16 заброшенными шайбами в 5 последних матчах и с 2 победами в основное время на этом же отрезке. Минчане уже играли с «Ладой» 14 сентября и тогда пропустили 4 шайбы. Однако та встреча проходила в Тольятти, тогда как в Минске «Зубры» всегда выглядят немного острее в атаке. К слову, фаворитом встречи считают «Динамо». И в завершении искусственный интеллект впервые совершил атаку на правительственное ведомство. Власти Австралии заявили, что ИИ-агенты компании OpenAI взломали сайт австралийского аналога Минздрава, системы медицинского страхования MediCare. Они получили доступ как к общедоступным, так и к закрытым файлам на портале, хотя агентам поручали безобидное задание по сбору статистики в области здравоохранения и медицины. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Витебске и Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, коротко, все самое любопытное в нашем утреннем дайджесте. Сегодня с утра рассказывал о необычных сочетаниях простых продуктов, которые, по мнению специалистов, диетологов, заряжают нас бодростью. И, так, пожалуй, самое необычное из того, что было в этом списке, это виноград с маслятами.
1: Маслятый виноград?
0: Да, вот каким-то образом, ну, то есть приготовленные, понятно, масляты, и если ты их заедаешь, наверное, виноградом, ну, от этого как-то ты бодришься.
1: Нет, самое бодрящее сочетание продуктов – это клубника со сливками. Это дальше что-то интересное должно произойти.
0: С прокисшими?
1: Не-не-не, с обычными. Дальше что-то интересное будет.
0: Ну, ладно, хорошо.
1: А мне понравилась очень идея крутого пуховика. Минский дизайнер создал пуховик, внутрь, в котором не пух, а сено внутри. Представляешь, вот натуральное сено. А сам пуховик прозрачный, то есть реально как будто бы ты вот тюк сеном.
0: Но если ты в таком пуховике где-то возле пастбища, то его может корова языком слезать.
1: Да-да, это опасно.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».

0: Ставки на хит начинаются. Мы принесли с Полиной по песне, и вы можете выбрать, какую будем слушать. Выбрать очень просто, прислав в Телеграм наши фамилии после описания песни Сафронов или Летова. Что у тебя сегодня, Полина?
1: 29-610-9950. Это у меня номер Телеграма. Вот сюда отправляйте фамилии. У меня сегодня вообще какая-то вечная история, когда девушка влюбляется в плохого парня.
0: Классно.
1: Что из этого выходит? В общем, это легендарный хит
0: легендарный,
1: от исполнительницы, да, который знает абсолютно каждый. Это точно.
0: Итак,
1: пишите Летова, послушаем вместе.
0: Если хотите послушать песню про настоящую страсть и даже одержимость, тогда пишите Сафронов в Телеграм, будем слушать. Ну, а через несколько минут подведем итоги.
1: Да.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему дружба продлевает жизнь и где придумали летающие лодки.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
6: Это была

0: Ну что, можем подводить итоги. Сегодня небольшой разрыв между первым и вторым местом. Mm-hmm. Его практически нет, но тем не менее. На втором месте сегодня хит Obsession, одержимость, которую принес вам я.
1: Да, хорошая, приятная мелодия.
0: Да, но слушать будем хит, который принесла нам ты.
1: Ой, ну это же вечная любовь девчонок к плохим парням от Бритни Спирс. Criminal.
0: Да, послушаем хит через мгновение. Ну а мы с вами прощаемся уже до вторника.
1: Да, Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Таривердиева, Шнитке, Пьяццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Минская

продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: Хит за хитом.
1: Вот так просто берем, ныряем в продуктивную неделю с самого понедельника, как в холодную воду, сразу. Если стоять и морально готовиться, можно незаметно дождаться пятницы. Как вы? Как выходные? Надеюсь, ответ однозначно положительный. Мы, кстати, поможем пережить этот стрессовый момент, когда надо перестроиться из выходного режима в рабочий.

0: Для этого слушаем только хит за хитом в эфире Юнистар. Ну а меня зовут Саша Козырев. Вместе начинаем рабочую неделю. Ну что ж, я вас прекрасно понимаю. Сложно, но нужно втянуться в рабочий процесс. И поможет нам это сделать Шакира и Барнбой. Дай-дай в ближайшие минуты. Мне так повезло, споет Мари Краймбери. Если, как Мари, с самого утра повторяете эту фразу «Мне так повезло», значит, неделя будет точно шикарной. The Monster от Эмини Марианы чуть раньше. Но перед тем, как продолжим слушать хит за хитом, узнаем с вами актуальные новости.
1: Реклама.
2: Стройка, ремонт, уборка.

октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии.

0: 16-17.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг» –

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Бесплатное ЭКО в Беларуси теперь будут проводить только в одном месте – в РНПЦ «Мать и дитя». Раньше такие процедуры проводили еще в двух медучреждениях – в Минске и Гомеле. При этом именно в «Мать и дитя» проводят больше всего процедуры и фиксируют более высокую эффективность. Исключение сделают для пациентов, которые уже начали лечение в других учреждениях. Напомню, с июня белорусским предоставляются две попытки бесплатные ЭКО вместо одной. Воспользоваться программой теперь могут и одинокие женщины. Граждане Беларуси, а возрастные ограничения стали более гибкими, сообщает ОНТ. В Беларусь возвращается тепло. Эта неделя будет сухой и по-осеннему комфортной, заявляют синоптики. Местами воздух прогреется до 21 градуса. В основном обойдется без дождей, но по утрам возможны туманы. Особенно тепло будет на западе страны, до 20-21 градуса. А первые выходные октября обещают спокойную погоду без существенных осадков. Днем будет до 19 градусов, а в Брестской области до 21. Синоптики называют такую погоду сочетанием золотой осени и бабьего лета, сообщает Белта. Белавия начала летать в Бангкок. Рейсы выполняются раз в неделю по воскресеньям на Airbus A330-200. Также со вчерашнего дня самолеты авиакомпании начали летать на Шри-Ланку, а с завтрашнего дня еще и на Пхукет. Кроме того, 30 октября Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский под Москвой. Подробности есть в сети. И в завершении популярная актриса Марго Робби больше не Робби. Звезда фильма «Барби» официально сменила фамилию. Теперь ее зовут Марго Элис Экерли. Это фамилия мужа актрисы. Напомню, пара познакомилась на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита». Экерли работал ассистентом режиссера, а Робби исполняла роль Селин Жозеф. Вскоре они начали встречаться и через год основали компанию Lucky Chap Entertainment. На счету этой студии несколько фильмов и сериалов, многие из которых сняты с участием самой Робби, включая «Барби», «Тони против всех» и «Хищные птицы», потрясающая история Харли Квинн. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей компания Белджи. Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске и Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
2: Ну а мы продолжаем с вами слушать хит за хитом в эфире Unistar. Слушайте нас и на сайте unistar.by. Но в эфире The Monster от Eminem.

0: Шакира в эфире Юнистар, отличная мотивация. Дай-дай, давай-давай. И я хочу ее адресовать именно вам, потому что прямо сейчас советую сделать звук громче. 8 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-зал и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге, привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Ну и, конечно, удачи! Ну а в эфире Unistar ждем хит от Рио «Shine On».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Это туманный Альбион. Если вот где-то в Площади Победы подъезжаешь, такое ощущение, что в облако просто погружаешься. Ты, Саш, ехал в центре? Видел?
3: Нет, я обычно по МКАДу еду.
2: Именно поэтому...
3: Мне там больше нравится.
2: Именно поэтому Саш никогда не попадает на работу.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
7: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
10: Партнер «Стоматология Стомика».
11: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
12: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
11: Информация носит рекламный характер.

0: нашего понедельника, ведь хочется эффектно исчезнуть, желательно до того, как кто-нибудь скажет: «А есть одна минутка?» Раствориться среди рабочих задач, стать невидимым для всего офиса и спокойно заняться делами, без внезапных созвонов, срочных просьб и загадочного «подойди», тут проще показать. Ты на месте, работа идет, но найти тебя можно только по аромату кофе. И то попробуйте доказать. Поэтому под хит за хитом осваиваем с вами понедельничную магию. Исчезаем из лишних обсуждений, чтобы к вечеру исчезнуть из офиса вовремя. Ну а мы в эфире Unistar. Напомню, наполняем ваш день классной музыкой. Fever Dream от Алекса Уоррена скоро. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Avicii, Aloe Black чуть раньше. Сделаем небольшую остановку, отправимся расследовать очередное звериное дело и продолжим слушать хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушается дело о собаке по

0: внимательно смотрит. Почему он так делает? Выяснит звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач Инна.
1: Если собака наклоняет голову, когда слышит новый звук, какое-то незнакомое слово или какую-то необычную интонацию, то чаще всего она просто пытается лучше понять источник звука. Возможно, и в этот раз она услышала что-то непривычное или пытается понять, хвалят ее или ругают. Но если голова постоянно наклонена в какую-то одну сторону, собака шатается, падает, если у нее появляется быстрое движение глаз, то это может быть связано с нарушением работы внутреннего уха или вестибулярной системы. И тут уже, конечно, не надо пытаться самостоятельно справиться с проблемой. Если такие симптомы появились, лучше как можно скорее отправиться к ветеринару.
0: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра, в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
7: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
8: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Остался всего один рекламный ролик.
0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Алекс Уоррен, Fever Dream в нашем плейлисте. Отличный хит для классного понедельника. Напомню, что вы можете подобрать идеальный плейлист под свой настрой в этот понедельник. Заходите на сайт unistar.by, выбирайте не только прямой эфир, но еще и 7 дополнительных интернет-каналов мы создали специально для вас. Слушайте без рекламы и разговоров, наслаждайтесь отличной компанией. Ну а в эфире мы ждем Sad Girl, Bibi Rexha и Дэвида Гетта. Ваня Дмитриенко споет в эфире Unistar. Но перед тем, как в офисе пустимся в разнос,

0: и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Помогаем!
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг».

Добрый день, Беларуси. 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. В Беларуси на этой неделе начнется массовая вакцинация против гриппа. Такие сроки определились с тем расчетом, что иммунитет формируется от 2 до 4 недель. Так организм успеет выработать защиту до сезонного подъема заболеваемости вируса. Его, как и в прошлом году, ожидают в конце января-начале февраля. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину «Гриппол плюс», сообщает Белта. В Беларуси готовится к запуску цифровая платформа «Умный город». Она поможет собрать всю необходимую информацию для туристов, передает телеканал ОНТ. Продумать поездку в деталях поможет функции «Умный маршрут». Для пользователей станут доступны индивидуальные и групповые экскурсии с фото и аудиогидами. Познакомиться с достопримечательностями еще до поездки все желающие смогут через виртуальные туры и 3D-выставки. Евросоюз планирует принять в блок 4 страны. Речь об Албании, Молдове, Черногории и Украине. Странам-кандидатам впервые предоставят четкие планы по вступлению в Союз, сообщает Белта. В документах пропишут конкретные шаги для каждого государства, а также гарантии приема в ЕС, если все требования будут выполнены. Сейчас дольше всех в очереди на вступление находится Черногория, 18 лет, и Албания, 17 лет. Молдова ждет 4 года, а Украина получила статус кандидата летом 2022 года. Примечательно, что Турция, которая ждет членства в ЕС уже больше 20 лет, в этот список так и не попала. И в завершении выпуска. Самая сухая в мире чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. И все из-за влияния супер-эль-ниньо, которое вызвало там сильные дожди. Для этих мест это огромная редкость. Обычно здесь выпадает всего 1.5 сантиметра осадков в год. Но в нынешнем сезоне в некоторых районах пустыни пролилось в 12 раз больше нормы. Именно поэтому семена, которые годами спали глубоко под землей, подумали, что засуха закончилась, и превратили безжизненные пески в цветущие поля. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31

0: декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше нуля. Витебске и Минске сегодня днем 18 с плюсом и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы продолжаем. Работа в понедельник, знаете, как второй сезон сериала «Герои те же», проблемы не решены, а ты уже забыл, на чем все закончилось. Поэтому давайте втягиваться в этот сериал и делать это в ритме хит за хитом. Слушаем вместе «California Dreamin'» от Royal Gigolos.

0: 12:20 на студийных часах, за окном хорошая погода, и согласитесь, работать вдруг становится приятнее. Солнце заглядывает в офис, и все, кофе кажется вкуснее, задачи решаются бодрее. С коллегами хочется не только обсудить дела, но и пошутить, а после обеда неожиданно остаются силы на что-то даже большее. То ли взяться за идею, которую давно откладывали, то ли, наконец, разобраться с накопившимися мелочами. Главное – оставить немного этой энергии на вечер, ведь в такую погоду особенно хочется закончить работу вовремя и успеть погулять, пока еще светло. Ну а если ваша энергия сегодня бьет через край, направим в нужное русло, в наш Telegram 610-9950. Напишите нам, если готовы сыграть с нами в игру «Я знаю пароль». Что писать, спросите меня. Всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». На номер 610-9950 это и будет ваша заявка на участие в нашей игре. Сыграем через 10 минут в эфире «Юнистар».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Не переживайте, если видите перед собой на тарелочке круассан, посыпанный миндальным какими-то орешками и корицей.
3: Не начинай уже, не надо так утром.
2: Почему? Давай напополам.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: На день рождения принято звать близких и друзей.
4: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
6: Через 11 часов начнется «Пицца-вторница» в «Пицце Лисица». Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
7: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
6: До вторницы осталось 11 часов.
5: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
6: Напоминаем, до вторницы осталось 11 часов.
4: Остался всего один рекламный ролик.
8: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Пробакталор.
9: Носик, ушко,
10: горло, ротик.
11: Для поддержки пробиотик.
12: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель слабосолёная, филе кавалак со скурой. 10,99 за 180 грамм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44,569.

Хит за хитом. Весь день.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в нашей игре «Я знаю пароль» сможем узнать, сможет ли наш участник подобрать пароль от сейфа и забрать сегодняшний подарок, а это большой набор семечек от бренда «Мартин». Сегодня попробует это сделать, взломать наш сейф Никита. Никита на связи, он работает в проектном институте. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Никит, ну а вот так вкратце, что вам приходилось проектировать?
2: Жилье, жилые здания.
1: То есть вы проектируете жилые дома в Минске?
2: Ну, не совсем. Сети, вентиляцию, кондиционирование.
1: Это очень важная работа. Ну что ж, я пожелаю вам удачи, сил, терпения в этой работе, потому что проектировать это очень кропотливо. Нужно внимательно следить за всеми цифрами и чертежами. Ну а прямо сейчас мы с вами сконцентрируемся ненадолго, Никита, на нашей игре. Я расскажу, что будет происходить. У каждого вопроса сегодня в моих категориях есть три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 и 3. Соответственно, я вам задам максимум три вопроса. Ответив трижды, вы соберете пароль из трех цифр. Но сможете ли подобрать правильный пароль, мы узнаем только в конце нашей игры. Итак, давайте узнаем, Никита, какие категории сегодня есть для вас.
0: Литература. Одежда. География.
1: Литература, одежда, география. В какой категории вы готовы себя проявить?
2: География, давайте.
1: География. Ну что ж, выбор сделан. Поехали. Итак, первый вопрос в категории «География». Контуры какой страны на карте напоминают сапог? Вариант номер один – Испания. Вариант номер два – Италия. Вариант номер три – Иордания.
2: Италия. Два.
1: Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. И здесь будьте внимательны. Столица какого государства расположена на реке Нил? Вариант номер один – Египта. Вариант номер два – Бразилии. Вариант номер три – Эфиопии. Итак, столица какого государства расположена на реке Нил? Египет?
2: Египет пусть будет.
1: Египет. Зафиксировали. И идем дальше. Как называется китайская валюта? Вариант номер один – иена. Вариант номер два – юань. Вариант номер три – китайский доллар.
2: Вариант номер два.
1: Вы считаете, что это все-таки юань, да?
2: Да.
1: Хорошо, я зафиксировал. Ну а вы когда-нибудь в руках юани держали?
2: Нет, наверное, не приходилось.
1: Да. Ну что ж, давайте узнаем, Никита, смогли ли подобрать сегодня пароль. Оказался ли он правильным?
0: Пароль подобран верно.
1: Ну, конечно, пытался вас запутать. Все максимально просто сегодня было. Все-таки понедельник день тяжелый. Сапог – это, конечно, Италия, контуры. А столица на реке Нил находится Египта. Ну, а юань, конечно, валюта Китая. 2-1-2. Именно такой сегодня был пароль. Вы вскрываете наш сейф и получаете классный подарок. Это набор отборных полосатых семечек соли от бренда «Мартин». Купите от двух упаковок семечек «Мартин» в одном чеке. Зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бай» и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелки на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5. Мне остается пожелать всем отличного дня. Мы обязательно сыграем, но уже завтра.
0: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина.

Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай.

0: чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта «БСБ Банк».
1: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от BSB банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
2: Реклама.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Через 11 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
2: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
3: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории B и C. 029-680-19-44.
1: До вторницы осталось 11 часов.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
1: Напоминаем, до вторницы осталось 11 часов.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
7: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер Якобс. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Дракула, Дэймон Пауэлл в эфире Юнистар. За окном у нас старт недели, и знаете, он часто задает настроение всему рабочему графику. В понедельник хочется спокойно собраться с мыслями, расставить приоритеты и постепенно войти в ритм. Поэтому, если в офисе есть любители с самого утра пожаловаться на все вокруг, втянуть в спор или предсказать полный провал, лучше дозировать такое общение. Тех, кого в шутку называют энергетическими вампирами. Не обязательно, конечно, избегать совсем, достаточно не подхватывать каждый негативный разговор и вовремя возвращаться к делам. Поэтому берегите свой понедельничный заряд, пусть его хватит не только на чужие переживания, но и на собственные планы. Ну а мы поддержим музыкой Dance от Slater в эфире Нестар скоро. Дотянуться до солнца споет группа Monokini. Чуть раньше Софи Элис Бекстер. С этого хита начнем наше музыкальное плавание, но для начала актуальные новости.
1: Реклама.
2: Белагропромбанк.
1: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
3: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
4: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского Большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
5: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
6: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
7: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
8: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция «Терсанит» 300.

0: 79-99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519-99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

0: Добрый день, Беларуси. 13:01. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня большой кадровый день. Как сообщает Белта, на должность замглавы администрации президента глава государства назначил Павла Муравейко, который до этого занимал пост начальника генштаба вооруженных сил. На эту должность президент назначил Владимира Белого. Министром антимонопольного регулирования и торговли стал Александр Яковчиц. Дмитрий Баско назначен председателем Госстандарта. Новый руководитель появился и в Белорусском институте стратегических исследований. Им стал Андрей Кунцевич. А Бел вторчермет возглавил Сергей Гунько. Почти 185 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу с начала этого года. В Госпогранкомитете рассказали, что чаще всего к нам приезжают жители соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусским безвизом могут воспользоваться туристы из 38 европейских государств до конца этого года, сообщает Белта. Поезд «Анапа-Минск» по техническим причинам едет в обход Гомеля через Смоленск и Оршу. Как пишет Белта, в белорусскую столицу поезд прибудет сегодня в 16:02, на час раньше расписания. Чтобы пассажиры не застряли в пути, белорусская железная дорога запустила два дополнительных поезда. Один доставит людей из Минска в Гомель, а второй, наоборот, отвезет пассажиров из Гомеля в столицу. И в завершении выпуска. В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards. Главным триумфатором вечера неожиданно стала Мадонна. Певица забрала 7 статуэток, в том числе в одной из главных номинаций «Артист года». Победа в самой важной категории «Видео года» досталась Тейлор Свифт за клип на песню «The Fate of Ophelia». Также звезда получила награду за свой режиссерский вклад в продакшн клипов. Эти трофеи позволили Свифт стать самой титулованной артисткой за всю историю премии, обогнав Бейонсе, с которой она раньше делила первое место. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах Беларуси без осадков. В Могилеве плюс 19, в Гомеле и Гродно до 20 тепла, в Бресте 22 градуса выше 0, в Витебске и Минске сегодня днем 18 с плюсом и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. В ближайшие минуты споет Софи Элис Бэкстер. Можете послушать этот хит и в онлайн-формате на сайте unistar.by или через наше бесплатное мобильное приложение Юнистар.

Dance от Slater в эфире не старый. Знаете, если рабочий процесс не позволяет устроить дэнс в своем офисе, то это можно сделать на концерте Шакиры. 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Unistar и БСБ банком.

0: звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Мне остается пожелать удачи, и уже скоро в эфире мы послушаем хит от Amel Band.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Белорусский дизайнер придумал пуховик, который набит, как он сам говорит, отборным, лучшим белорусским сеном. Есть и минусы у такого.
3: Например, ну цена это раз.
2: Ну цена это раз, да. Что дальше, что дальше? Нельзя приближаться к компании, в компании, которая собирается жарить шашлык и ищет розжиг.
3: Кстати, могут использовать.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
9: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
10: Запчасти покупай и продавай на Бампер Бай.
11: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
12: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
14: Партнер «На закар».
15: Что ты сморкаешься, как дятел?
16: Ты мне уши излохматил.
15: Если хочешь облегчения, спрей «На закар» про увлажнение.
17: «На закар» про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло «Соловка сметанковая» «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Дай» 44 500 69 33.

0: Эспрессо от Сабрины Карпентер в эфире Юнистар. Ну а за окном у нас понедельник, день, когда мы выдаем себе аванс на новую жизнь. С этой недели точно начнем учить язык, запишемся в спортзал и перестанем засиживаться в телефоне до полуночи. Планы красивые, настрой решительный, но кажется, теперь все получится. Но вторник появляется, там срочные дела, к среде жизнь возвращается на прежние рельсы. Поэтому пусть перемены будут хоть и скромные, зато у них появится шанс дожить не только до среды, но и до следующей недели. Мечтайте, друзья, ставьте цели, реализуйте, ну а мы поддержим вас на этой дистанции. В эфире Юнистар, только хит за хитом для вас. Music Sound от Fastboy. Нас не догонит спецгруппа Tattoo. Airplanes от B.O.B. Harley Williams. И все это в ближайшие минуты в эфире Юнистар. Скоро микрофону появится Вадим Савин. Ну а я, Саша Козырев, прощаюсь с вами до завтра. Всем классного понедельника.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Хмурой осенью, когда мы возвращаемся с работы или гуляем с ребенком, мы часто поднимаем голову к небу.
2: Там улетающие на юг стаи птиц. Они всегда выстраиваются в четкий ровный треугольник. Зачем им эта геометрия? Мы думаем, что птицы просто летят за вожаком, как на параде. Но на самом деле пернатые используют законы физики, которые школьники проходят на уроках аэродинамики. И вот интересный факт. Полет клином экономит птиц до 20% сил в сложном путешествии. Когда птица машет крыльями, она создает за собой поток воздуха. Он подталкивает и облегчает полет тому, кто летит следом. Тяжелее всего первому на вершине клина. Поэтому лидеры стаи сменяют друг друга, чтобы дать товарищам отдохнуть. Это пример потрясающей природной взаимовыручки, где каждый заботится о команде. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.
5: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.

0: горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
1: 3 цены. 3 цены.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
3: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер стоматология Стомика.
8: Бабушка!

Это дуэт Fast Boy, и не старый их. Совершенно летняя новинка. Летняя на 200%. Это Music Sounds. И, кстати, это 19 место в нашем хит-параде по итогам вашего пламенного голосования на прошлой неделе. Да, если вы пропустили недавний эфир нашего Unistar Top 20, тогда

Друзья, в удобное время заходите в гости на страничку хит-парада на сайте unistar.by и скачивайте запись эфира от 25 сентября в виде подкаста или слушайте онлайн. Ну а в этот понедельник отныне и на ближайшие 3 часа я, Вадим Савин, искренне и полностью ваш. Как вы сегодня? Я желаю вам удачи во всем под нашу музыку Capital City.

0: Послушаем Анну Асти. И уже через 5 минут на Инистар Никлбэк. И немножко классного рока для нас сегодня. Это When We Stand Together, а еще новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии. 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии,

0: 16-17. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
4: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: День рождения, Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

Добрый день, Беларуси. 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня большой кадровый день. Как сообщает Белта, на должность замглавы администрации президента назначил Павел Муравейко. Начальником генштаба стал Владимир Белый, министром антимонополии.

0: Александр Лукашенко обновил состав заместителей в 5 министерствах и ведомствах и согласовал назначение 10 новых руководителей районов. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, ночью и утром многие районы страны накроют туман. Видимость составит от 100 до 500 метров. ГАИ предупреждают, что при плохой видимости увеличиваются риски ДТП. Поэтому водителям советуют быть особенно внимательными на дороге и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. В минских парках официально завершился сегодня сезон работы аттракционов. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», прошедшие выходные стали финальными, и с этого дня, 28 сентября, карусели закрыты. Специалисты Минск-Зеленстроя теперь начнут готовить технику к зиме, а снова прокатиться на аттракционах можно будет только уже следующей весной в апреле. И в завершении выпуска. В мире набирает популярность новый тренд – микротуризм или тайни-туризм. Это поездки в интересные, но малоизвестные места, где пока нет толп отдыхающих. Мода на тихий отдых возникла неспроста. Жители знаменитых туристических городов все чаще жалуются на постоянный шум под окнами, пробки и проблемы с арендой жилья. В противовес этому британские исследователи предложили путешественникам альтернативу – отдохнуть от перегруженных локаций и перенаправить свои деньги и энергию на открытие тихих и неизведанных уголков. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, но туманно. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами легкого дня и теплой недели. На часах 14.04 практически. Самое время слушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на «Енистар» Nickelback с хитом «When We Stand Together».

0: Группа «Кошачий глаз» в эфире «Енистар» — это «Cat's Eye». Как вам новинка от «Кошачьих глазок»? Это «Animal», так что здесь, в 14.20 в нашем эфире. Ну и, кстати, пока «Cat's Eye» готовится покорить наш хит-парад вот с этой новинкой, в это время их старшая коллега по цеху Шакира готовится 28 ноября выступить у подножия египетских пирамид. Хотите попасть на этот концерт? А это реально, друзья, абсолютно реально. И если вы хотите попасть на концерт Шакиры 28 ноября у подножья египетских пирамид, играйте вместе с радио «Енистар» и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды, а еще премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. А вместе с ней, внимание, доступ в бизнес-залы и фаст-трак, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. И все это для вас, представляете? Все подробности на сайте unistar.by. А я добавлю, еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Вот такие планы! Кстати, карты БСБ Банка работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Ну что, заглядывайте в гости на сайт unistar.by, изучайте подробности и побеждайте! Удачи вам! Ну а теперь к музыке. Дальше в этот понедельник слушаем Capital C. This is Safe and Sound. Через пару минут.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вопрос, что общего у бабьего лета и кота, лежащего на подоконнике? Mm-hmm.
3: И то, и другое прекрасно. Но форточку все-таки лучше не открывать.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
6: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
8: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий», программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Roxette «Wish I could fly», что значит «Если бы я могла летать».

0: Москве, над этим городом, следуя за тобой, я бы летала над крышами, над широкими проспектами, чтобы попытаться выяснить, кто ты на самом деле. Не раз Мария, солистка Роксет, говорила, что эта песня для нее особенная. Одна из ее самых любимых песен в истории группы. Мне она никогда не надоест. В ней душа. И в клипе тоже. Это своеобразная философская зарисовка, показывающая ночной город и отрывки из жизни случайных людей. На самой главной видеоплатформе мира ролик посмотрели более 16 миллионов раз. Это моя любимая песня Роксет. Теперь, Мари, ты можешь лететь куда угодно. Ты в лучшем мире, я верю.
1: Написал под видео один пользователь.
0: С Мари ушла целая эпоха. Романтики, молодости, любви. Но она всегда в моем сердце.
1: Признался другой.
0: Это должно быть одна из лучших песен, которые для нас создали Мари и Пер. Музыка заставляет закрыть глаза и улететь, куда захочется.
1: Подытожил третий. В таком случае нас с вами ждет путешествие. Закрываем глаза и слушаем прямо сейчас. Roxette, Wish I Could Fly.

0: Гесли, Мари Фредриксон, легендарный Роксет и замечательная Wish I Could Fly. Только что здесь на Енистар, и я осознал, как же давно я не переслушивал Роксет альбом за альбомом, хит за хитом. Надо обязательно будет наверстать это, а то, знаете, все дела, суета, беготня. Вот пусть сегодня суеты будет поменьше, а музыки хорошей для нас с вами будет побольше, и кофе после обеденной пусть будет особенно вкусный. А мы подыграем новинкой от проекта Divac. Это будет Slow Down, Can't Stop Thinking. Ждем Эйву Макс и ее классный хит про девушку с безуминкой и изюминкой. Sweet But Psycho, да, все верно. Ну и Maroon 5, It Is Love. Вот такой хит заряжаю и включу для вас раньше остальных буквально через пару минут на Юнистар. Меня зовут Вадим Савин. Отличного дня, друзья!
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Остался всего один рекламный ролик.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер – препарат Пробакталор.
8: Носик, ушко,
9: горло, ротик.
10: Для поддержки – пробиотик.
11: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель –

0: Can you start the Divago? Can't stop thinking, can slow down. Нравится? Хотите слышать на Unistar чаще? Если да, тогда заглядывайте к нам на страничку хит-парада на сайте unistar.by. Divago и Slow Down — это наш претендент. Хит-парад, ставьте лайки, голосуйте каждый день, у нас с вами время до пятницы. Если Divago наберет от вас много сердечек, ну что, во-первых, потеснит кого-то из действующих героев Unistar-а. Да и потом, мы с вами помним, как Шакира сразу на первом месте у нас дебютировала. Стало быть, и Divago может помочь, если эта песня вам по душе. Ну и чем выше в хит-параде ваш любимый свежий хит, тем чаще всю неделю он звучит для вас на Unistar. Не забудем мы, кроме новинок, еще и послушать кое-что очень хорошо знакомое, давно любимое, как, например, Алехандро. Прямо по курсу. Много музыки, очень много музыки нон-стоп. Услышим и Леди Гагу, услышим и Серебро. Услышим One Republic. И вот с Counting Stars начнем очередной музыкальный блок сразу после новостей и прогноза погоды.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204.
3: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
6: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Unistar от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
7: Вы слушаете Unistar.
8: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

Добрый день, Беларуси. 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, отметив, что у каждого жителя страны должен быть свой клочок земли. Об этом глава государства заявил сегодня при назначении

0: новых руководителей, пишет Белта. Президент подчеркнул, что, например, россияне активно пользуются этой возможностью, в то время как сами белорусы пока нет. Белавия начала летать в Бангкок. Рейсы выполняются раз в неделю по воскресеньям. Также со вчерашнего дня самолеты авиакомпании начали летать на Шри-Ланку, а с завтрашнего дня еще и на Пхукет. Кроме того, 30 октября Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский под Москвой. И к зарубежным новостям. Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Свое решение он объяснил желанием участвовать в предстоящих парламентских выборах уже как обычный гражданин. Как пишет Белта, обязанности главы государства временно перешли к председателю парламента Ани Брнабич. По сербскому законодательству исполнять обязанности президента она сможет не больше 3 месяца. За это время должны пройти новые президентские выборы. И в завершении выпуска. Китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет массировать спину. Они встроили особые электроды внутрь лямок устройства, чтобы начинка считывала электрическую активность 4 групп мышц. Когда конкретная мышца устает, сила ее сигналов снижается. Это и запускает встроенную массажную систему. Тесты на добровольцах показали, что такое адаптивное устройство значительно превосходит по эффективности стандартные виды массажа и обычный отдых. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компаний. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, но туманно. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4, плюс 6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают, в Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все, меня зовут Леся Никитина, хорошего дня.
1: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами долгого бабьего лета, поменьше тумана и побольше солнца. Да-да. 15.03 на часах, самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Райан Тедер и One Republic с хитом «Counting Star».

0: Это Мартин Гаррикс и Мадонна, которых поздравляем с серебром нашего хит-парада «Юнистар ТОП-20». Вы, кстати, в телеграм-канале «Юнистар» мы поздравляем вокалиста группы «Måneskin» Дамьяна Давида и его избранницу Дав Кэмерон с изменением семейного статуса. Теперь они официально женаты. Молодая семья. Поздравляем, поздравляем их. И поздравляем вас, кто сыграл свадьбу в сентябре в этом году, да и вообще в этом году женился и вышел замуж. Любви и счастья и семейного долголетия вам. Да, друзья, обнимаем вас крепко. Ну и, кстати, по поводу телеграм-канала «Юнистар», там у нас очень много интересного контента, чтобы поднять вам настроение. И знаете, как легко найти телеграм-канал «Юнистар»? Через наш сайт unistar.by. Заглядывайте, там, кстати, ссылки на все социальные сети. И что до музыки понедельника, уже через пару минут сама Леди Гага для вас. Я Алехандро.
1: Сегодня утром на «Юнистар» было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Как мы называем человека, который невоспитанная группа?
3: Хам.
2: Почти невежа. Невежа. Обязательно как. А если этот человек еще и не интересуется чем-то новым, ничего не изучает и не хочет этого делать, то это уже не невежа. Это уже игнорант.
3: Ничего себе.
2: Прям как название фильма какой-нибудь. Игнорант.
4: Игнорант. Вторая часть. Нет, это предыстория «Дивергента».
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на «Юнистар».
5: Реклама. Через 8 часов начнется пицца-вторница в «Пицца-лисица».

0: Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
1: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет Мерси 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное Папе 3,99 за один рулон. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300. 3 цены.
0: До вторницы осталось 8 часов.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
4: Остался всего один рекламный ролик.
0: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
6: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
7: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: самый хитовый бам-бам-бам понедельника. Алекс Вэль, я и Миша Миллер, только что в эфире «Я не старый». У нас, кстати, очень много музыки, которая поможет вам сегодня во всех делах и работать не будет мешать. И от отдыха и развлечений также отвлекать не будет. Возьмем хотя бы новинку от Мизмо. Hello, the sun is up, where are you? Возьмем и послушаем вместе с вами в ближайшие полчаса. На «Я не старый», но еще Бандерас, Манхэттен. Она хотела бы жить на Манхэттене. И, кстати, на Манхэттене Юнистар можно послушать в интернете. Онлайн на сайте unistar.by. Пусть интернет не подводит вас, где бы вы ни находились. Ну и Limp Bizkit. Вот этот хит Behind Blue Eyes. Послушаем вместе на Юнистар через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.

0: вечер пятницы, рабочая неделя позади, и хочется побаловать себя чем-то особенным.
1: Многие из нас в этот момент заказывают сет любимых суши. Мы думаем, что любим роллы просто за то, что это вкусно и красиво, однако у нашей любви есть научный секрет. Все дело в особом пятом, помимо сладкого, соленого, кислого и горького, вкусе, который называется умами. И в классических роллах с лососем и соевым соусом он выражен сильнее всего. Для нашего мозга это сигнал, что организм получает полезную и сытную еду. По этой причине первый же кусочек суши вызывает мощный прилив гормонов радости и моментально снимает усталость. И это надо знать на Юнистар, программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: Надо знать.
3: Реклама. Через 8 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: До вторницы осталось 8 часов.
6: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
7: Остался всего один рекламный ролик.
3: Напоминаем, до вторницы осталось 8 часов.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер на загар.
9: Ой, нос потек. Беда, ребята.
10: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Hello, the sun is up, where are you? Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Да, Мизмо передает вам большой привет. И напоминает, солнце встало у нас в Беларуси часов 9 назад, ну, чуть меньше. Да, соответственно, а от меня, Вадима Савина, также большой привет. Сверяем часы 15.57, практически 58. Представляете, это о чем говорит? Уже через час на Инистар наш вечернее, наконец-то, шоу. Да и вечер, да и финал рабочего понедельника уже не за горами. Так что держитесь, вам в поддержку Шакира, сама Шакира и Бернабой. И послушаем от них «Дай-дай», а еще скоро Юрий Титов. «Он о любви». Послушаем радиоклассику от него. Ну и «Стромай» с музыкой наших с вами «Рандеву-рандеву» здесь, на Инистар, через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина.

0: я расскажу, к чему привело цунами в Японии 2011 года.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, где самые инстаграмные места, которые обязательно нужно посетить, пока идет золотая осень.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
2: Спилили, скосили.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки» на одной

0: 16-17.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг».

0: Добрый день, Беларусь. 16:01. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко считает, что руководители местных органов власти должны встречаться и разговаривать с людьми, а также оказывать им необходимую поддержку. Об этом президент заявил сегодня при согласовании кадровых назначений на местах, сообщает Белта. При этом глава государства подчеркнул, что в элементарных бытовых вопросах, вроде уборки своей территории, жители должны справляться сами. Также он отметил, что местная власть обязана полностью контролировать кадровую политику в регионах, в том числе и на частных предприятиях. Два первых криптобанка официально зарегистрировали в Беларуси. Такое решение приняли сегодня по итогам заседания наблюдательного совета парка высоких технологий. Оно прошло в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина, сообщает Белта. Как уточнили власти, перед этим на протяжении полугода шла активная подготовка законов. Почти 185 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу с начала этого года. В Госпогранкомитете рассказали, что чаще всего к нам приезжают жители соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусским безвизом могут воспользоваться туристы из 38 европейских государств до конца этого года, сообщает Белта. И в завершении выпуска. Криштиану Роналду впервые за 18 лет весь официальный матч сборной Португалии просидел на скамейке запасных. Это произошло в игре Лиги наций против Норвегии. Последний раз легендарный футболист проводил всю игру в запасе еще в июне 2008 года. И с тех пор он неизменно выходил на поле во всех официальных встречах. К слову, ранее 41-летний нападающий допустил, что может завершить профессиональную карьеру уже по окончании этого сезона. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, но туманно. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Большой привет, друзья! В Беларуси 16:05, через час на Енистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Просто скажите колонке «Алиса, включи Енистар» и вместе послушаем «Туслэмэм». Это «Стромай». Енистар.

0: Какие люди поют «Дайдайна» и «Низда Ред», «Берна Бой» и «Шакира», которая 28 ноября выступит у подножья египетских пирамид. Хотите попасть на этот концерт? Это, друзья, вполне серьезный вопрос. И на него ответ будет, если хотите, а вы наверняка хотите, правда, играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Все подробности на сайте unistar.by. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Представляете? Подробности читайте на сайте unistar.by. Я, Вадим Савин, от души желаю вам удачи, удачи и еще раз удачи. Ну и теперь к музыке понедельника. Уже через пару минут здесь Като, диджей Хосе и Джон Тендерлайтсон.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Американка вышла на обеденный перерыв, а вернулась с $2 миллионами.
3: Слушай, ну это точно удивительный какой-то заголовок к новости, потому что обычно наоборот происходит. Вышла с двумя, а вернулась без ничего.
2: Без нее, все.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
6: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
7: И помощник... Придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
8: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
9: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
10: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
11: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
12: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
13: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
14: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
16: Партнер «Стоматолог».

0: «Психология с Томика».
1: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в «Стомике».
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Это JP Cooper Rehab Advice, и там Jet Plane в 16.38 на Unistar за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу, до которого успеем послушать вот эту троицу: Hügel, Emile Angel и Alternate. От них музыка движа, музыка солнца, а это I'm Moving to the Sun, ну а еще на подходе Holy Flame. И дальше все скажет музыка. Через 5 минут на Unistar Pink с хитом Try. От меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Я желаю вам скорейшего завершения рабочего дня, благополучной дороги домой, поменьше пробок на вашем пути. И услышимся в среду. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Хмурой осенью, когда мы возвращаемся с работы или гуляем с ребенком, мы часто поднимаем голову к небу.
2: Там улетающие на юг стаи птиц. Они всегда выстраиваются в четкий ровный треугольник. Зачем им эта геометрия? Мы думаем, что птицы просто летят за вожаком, как на параде. Но на самом деле пернатые используют законы физики, которые школьники проходят на уроках аэродинамики. И вот интересный факт. Полет клином экономит птиц до 20% сил в сложном путешествии. Когда птица машет крыльями, она создает за собой поток воздуха. Он подталкивает и облегчает полет тому, кто летит следом. Тяжелее всего первому на вершине клина. Поэтому лидеры стаи сменяют друг друга, чтобы дать товарищам отдохнуть. Это пример потрясающей природной взаимовыручки, где каждый заботится о команде. И это «Надо знать» на Unistar – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Unistar Buy, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта BSB Bank.
1: В путешествии открывайте премиальные карты MasterCard от BSB Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: Стройка, ремонт, уборка.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
1: Простудилась.
2: Что случилось?
1: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
3: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.

Ой, здравствуйте! А кто это у нас тут такой красивый? Да, это я про вас. Боже, как я соскучилась! Я не знаю, как для вас, но для меня эти недели, две недели, да, чуть не забыла, сколько я отдыхала, сродни 2 месяцам. Мне кажется,

0: вами складывать буквы в слова, те самые в предложения, ну и очень круто проводить с вами этот, наконец-то, вечер понедельника. Ну что, мы начинаем слушать хит за хитом, будем Биби Рекса встречать и Дэвид Гетто Sad Girls уже буквально через 15 минут. А еще с нами Зиверт и Беверли Хиллз из Erasmus. Вот с этого хита мы начнем наш потрясающий вечер. Ну что, присаживайтесь поудобнее для того, чтобы в нужное время как следует стартануть с работы.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайте.

0: я расскажу, к чему привело цунами в Японии 2011 года.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, где самые инстаграмные места, которые обязательно нужно посетить, пока идет золотая осень.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.

0: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: День рождения – «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко провел сегодня большой кадровый день. Как сообщает Белта, на должность замглавы администрации президента назначен Павел Муравейко. Начальником генштаба стал Владимир Белый. Министром антимонопольного

Две страны. Речь об Албании, Молдове, Черногории и Украине. Странам-кандидатам впервые предоставят четкие планы по вступлению в Союз, сообщает Белта. В документах пропишут конкретные шаги для каждого государства, а также гарантии приема в ЕС, если все требования будут выполнены. Сейчас дольше всех в очереди на вступление находится Черногория, 18 лет, и Албания, 17 лет. Молдова ждет 4 года, а Украина получила статус кандидата летом 2022 года. Примечательно, что Турция, которая ждет членства в ЕС уже больше 20 лет, в этот список так и не попала. И в завершении выпуска. Белорусский Дед Мороз в следующем году переедет в новый дом. В Беловежской пуще планируют построить для него новую резиденцию. Более просторную и современную, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так парк собирается привлечь больше туристов и сделать Беловежскую пущу местом, куда люди захотят приезжать в любое время года. Напомню, нынешняя резиденция Деда Мороза открылась в 2003-м. Она находится в глубине заповедника, более чем в 10 километрах от центрального входа в национальный парк. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, но туманно. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: спать.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

0: 8-342-9950. Да, фильм «Осторожно, двери закрываются». Если помните, ну или когда-либо смотрели, милости прошу. Хотя всегда можно оставить вот эту вот возможность. Ай, угадаю. Ну, слушайте, и угадываете же. Ну, а в качестве мотивации подарок. Победитель получит презент, сертификат на квест в клаустрофобии. Мы, конечно же, уже очень скоро вспомним сюжет. Ой, это мой любимый фильм, правда, ладно, один из любимых. Параллельные миры и вся вот эта вот фантастика влечет меня. А я пока о пробках расскажу. Не нравится, да? Не нравится, что можно задержаться в столице. Ну, придется постоять на Козлова от Платонова до Золотой Горки 15 минут. Улица Куйбышева от Кульмана до Сурганова 12 минут. Проспект Рокоссовского от Плеханова до Ванеева 11 минуток в пути. 7 на Ленина от пешеходного моста до улицы Кирова. 6 на проспекте Пушкина от Адоевского до Пономаренко. Некрасова от Неждановой до Лилии Крастояновой тоже 6 минут. Впрочем, столько же уйдет на Долгиновский тракт от Пригородной до Орловской. Пока пробки в столице оцениваются на 5 баллов из 10. Но что-то мне подсказывает, что дальше больше. А еще дальше игра «Ценный кадр».
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: 31-20.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер – препарат Пробактолор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
6: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – Ламира ЛП.

0: 17:25. Наконец-то шоу «Ныне старый». Игра «Ценный кадр». Дозвонилась к нам сегодня Нина. Доброго вечера вам.
1: Добрый вечер.
0: Вот нам просто суждено было созвониться, потому что я после отпуска первый день сегодня свой провожу на работе, а Нина вот первый день в отпуске, догуливает недельку. Ну-ка, делитесь, какие планы?
1: Какие планы? Ой, ну, мы вот хотели к маме съездить в город Барана.

0: Да.
1: Ну, это клево.
0: На неделю, честно, много планов.
1: Вот я желаю вам такого отпуска, чтобы после него не хотелось еще одну недельку отпуска. Чтобы вы отдохнули, наполнились силами. И кто знает, может быть, даже успели пересмотреть фильм «Осторожно, двери закрываются». Сегодня вспоминаем именно ее романтическую драму 98-го года. Так что, если вы вдруг чего-то не помните, не вините память. Это было действительно очень давно. Сюжет основывается на понятии «возможных миров». Уволенная с работы Хелен спускается в метро, чтобы сесть на поезд и поехать домой. Вот в тот момент рождаются две параллельные вселенные. В одном случае героиня успевает сесть на поезд, а в другом — нет. А еще в квартире звучит песня группы Aqua «Turn Back Time». И что интересно, на песню сняли две версии видеоклипа, и именно с фрагментами фильма и без. В общем, я не буду рассказывать, чем фильм закончился по сюжету. Может быть, кто-то тут есть, кто и не смотрел. Но вспомним самое начало. Тот самый момент, когда героиня после того, как ее выгнали с работы, заходит в метро и спешит заскочить в вагон поезда. У меня к вам один очень важный вопрос. Угу. Нина, кто же ей помешал? Ну, вы готовы выслушать варианты?
0: Да.
1: Вариант первый – попрошайка. Вариант два – бабушка, которая спрашивала... который час. И вариант три. Девочка с куклой.

0: может быть, вы что-то путаете. Вообще, наша память такая удивительная, может дорисовывать какие-то вещи. И все-таки какой вариант ближе, Нина? Может быть, доверимся своей интуиции?
1: Я вот ребенка помню.
0: Угу. И это вариант третий?
1: Да.
0: Девочка с куклой?
1: Ну, давайте.
0: Абсолютно верно! Память вам не изменила. Вы как победитель получаете у нас подарок, сертификат на квест в клаустрофобии. Так что и для этого дела тоже времечко отведите. Вы же в отпуске, правильно?
1: Да,
0: клаустрофобия.
1: Да.
0: Это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29 710 87 13. Сайт phobia.by. Ну а мы едем дальше. Нин поздравлять буду уже за эфиром. А мы с вами слушаем Алана Уокера.
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: раствор для горла Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор спеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Промакар Беларусь», лицензия «Ламир ЛП», Великобритания.
6: Наконец-то шоу.
1: 17:31. Наконец-то шоу на Ели Старый. Вечер понедельника продолжается. У нас хит на очереди. What if? Нептоника, слушаем буквально через 10 минут. Иван Соловьев. Чуточку раньше. И Тима Масс. First day. В компании Брайана Молка. Этот парнишка доведет нас до мурашек, но сперва микрофон перехватит мой коллега Валентин Середа. С программой «Больше жизни» появится он тут.
6: Наконец-то шоу.
7: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
8: МТБанк. Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
9: На день рождения принято звать близких и друзей.
10: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
8: Время продавать авто на «Бампербай». Размести объявление бесплатно.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за 1 рулон. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

и трудно проснуться. В ответ на введение в организм углеводов мозг тормозит выделение гормонов бодрствования. На белковый же завтрак, такой как яйца, наоборот, нейроны выделяют много нужных нам утром гормонов и энергии. И мы даже с утра веселы и бодры. К тому же куриные яйца – идеальный утренний продукт, поскольку обеспечивают долгую сытость. При этом они снижают утомляемость, повышают продуктивность и поддерживают энергию и активность. Но главное, они помогают нам оставаться сытыми дольше, чем любые другие завтраки. Поэтому после такого утреннего приема пищи есть шанс, что мы не проголодаемся до обеда и не будем перекусывать печеньками с кофе. На этом преимущества яичницы на завтрак не заканчиваются. Особенно для офисных сотрудников. Дело в том, что куриные яйца богаты холином. Это вещество улучшает память и поддерживает работу нервной системы. А в желтках есть лютеин. Он бережет глаза от усталости и снижает риск возрастных болезней. А еще куриные яйца на завтрак помогут сделать нас красивыми. Многие забывают о высоком содержании биотина в яйцах. А ведь именно благодаря этому витамину яйца делают волосы шелковистыми, а кожу сияющей и упругой. Правда, эксперты советуют употреблять яйца только вареными или в форме пашот или омлета. А вот от глазуньи диетологи советуют отказаться, поскольку в ней больше всего калорий, и она жарится на масле. Однако в любом случае белок яиц наш организм усваивает на 90%, поэтому яичный завтрак надолго обеспечивает чувство сытости и стабильный уровень энергии.

Инженеры умеют нас удивлять, и это делают периодически. Вот смотришь на это чудо-изобретение и думаешь, ну, вроде бы лодка, но это ж почти как самолет. Американский стартап показал летающую лодку. Этот необычный аппарат на 12 пассажиров может пролетать над водой со скоростью почти 300 километров в час. Да, она поднимается над водой и потом снова опускается на воду. Такая летающая лодка поднимает грузов больше, чем вертолет. Кроме того, она значительно тише. Так что, если вы боитесь плавать на кораблях, но хотите посмотреть на водные просторы, теперь у вас есть шанс на такое путешествие. Правда, что-то мне подсказывает, что человек, который в принципе боится воды, даже в такую, в так называемую летающую лодку не сядет. Фобия есть фобия.

0: Шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 46 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Самое время нам с вами поболтать от души. Ну что, о чем сегодня? Расскажите, что важного случилось в вашей жизни в эти выходные. Может быть, сыграли свадьбу, как я. Может, впервые увидели, как цветет кактус. Может быть, ребенок получил первый приз на соревнованиях. А может быть, вы приняли решение, наконец-то,

0: копеечка во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер Якобс. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 13.55, наконец-то, шоу «Ныне старые», рубрика «Драйв Час», в которой вы мне сегодня рассказываете, что важного случилось в вашей жизни в эти выходные. Восхищаюсь Валерией, она в эти выходные впервые в жизни ездила за рулем грузового, почти 4-метрового микроавтобуса в длину. Я даже парковалась, пишет, задом и подъезжала к рампе на разгрузку мебели. Мебель уже не я загружала. Проехала 300 километров на такой-то махине. Если кто-то скажет, что девушки чего-то не могут, вспомните это сообщение от Валерии. Мы можем все, просто иногда притворяемся, что не можем, чтобы немножечко разгрузить себя вот в этих вот повседневных обязанностях. Никит пишет, я тоже решил пойти в отпуск. Эта неделя последняя перед отпуском, очень лениво работать. Вот именно, наверное, на выходных пришло осознание, что пора бы отдохнуть. Так хотелось продолжать. Правильно, прям с понедельника взяли и написали заявление на отпуск. Так, кто там еще следом за Никитой, а? Я, честно, по второму бы кругу пошла. Ну, понравилось мне отдыхать, ну, понравилось. Ладно, в компании с вами мне тоже очень-очень круто, поэтому слушаем дальше. Нессу Барретт и хит «La Di Dai». Ну, и я напоминаю, что вы в драйв-чате рассказываете, что важного случилось в вашей жизни в эти выходные.
1: Рубрику представляет «Бампер Бай». Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на «Бампер Бай». Размести объявление бесплатно.
3: Юнистар.
4: Юнистар. Хит за...

0: Шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛ».

0: 17.59, наконец, это шоу «Ныне старый», что у нас жаркий вечер продолжается, Тедди Свимс летит к нам. Мистер Know It All, моя Мишель тоже тут будет. Обожаю этот хит, с удовольствием послушаю его с вами после выпуска новостей, но раньше Комарова, let's go! Ну что, друзья мои, let's go! На низком старте можно убегать с работы под хит за хитом, и меня не забывайте.
1: Наконец-то шоу. Детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, к чему привело цунами в Японии 2011 года.
3: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, где самые инстаграмные места, которые обязательно нужно посетить, пока

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно! И это так круто!
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
8: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, отметив, что у каждого жителя страны должен быть свой клочок земли. Об этом глава государства заявил сегодня при назначении новых руководителей, пишет Белта. Президент подчеркнул, что, например, россияне активно пользуются этой возможностью, в то время как сами белорусы пока нет. Бабье лето пришло в Беларуси. Все благодаря антициклону Арно, который принес в страну сухую и теплую погоду. В Белгидромете говорят, что температура воздуха будет на этой неделе выше климатической нормы на 1-2 градуса. По югу страны днем будет до 22 тепла. При этом на выходных синоптики не исключают ночные заморозки до минус 4 градусов, пишет Белта. Белорусы смогут получить бесплатные консультации по здоровью сердца. Завтра в стране стартует республиканский марафон «Сохраним сердце здоровым», рассказали в РНПЦ «Кардиология». В рамках акции во всех областных центрах, крупных городах, а также в Минске будет работать 21 пункт здоровья. Все желающие абсолютно бесплатно смогут измерить артериальное давление и получить советы врачей о том, как уберечь свое сердце. И в завершении выпуска в минских парках официально

По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, но туманно. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. Yeah.

0: Благодарю. Подумала о тех, кто очень любит смотреть фильмы в машине. И теперь в электрических пикапах бренда предусмотрено место под телевизор. Под капотом, кстати. Специальные выдвижные элементы позволяют скрыть телевизор, когда передний багажник закрыт. Открыли его, и экран автоматически поднимется в вертикальное положение. Кому это надо? Ну, например, тем, кто любит проводить время за городом. Выезжать на пикники и даже для уличной торговли, чтобы показывать рекламные ролики. В общем, умельцы, я уверена, найдут применение этому экрану. Ну, а питаться телевизор прямо будет от бортовой батареи. Это будет не сильно накладно для аккумулятора, по крайней мере, так говорят. И такие фишки, считают в Форде, привлекают молодых покупателей. Вот главное этим не увлечься, а то можно забыть про технические нюансы. Ну и в конце-то концов, такой же телевизор в дороге не посмотришь, так что не для всех.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

подарки. К слову, победитель, автор первого по счету правильного ответа, получит гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Похоже, тут меня кто-то пытается задобрить, друзья мои, пишет. Ой, мы рады вас слышать. Дарья, спасибо. Я уверена, что это не лесть. Ну, просто так, к слову, пришлось. Я тоже очень-очень рада быть с вами, так что давайте присоединяйтесь к игре. 610-9950, код 29. Да, там можно не только правильный ответ написать, но еще и сказать, что вы рады меня слышать. Мне будет приятно. В общем так, мы будем слушать музыкальный отрывок. Через какой-то момент исполнитель сладко зевнет, пропустит важное слово, а ваша задача — восстановить последовательность. И вот если все сложится, вы будете первым и правильно ответите, тогда подарок ваш. Ой, сколько радости!

0: поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
1: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает

0: 18.27, наконец-то шоу «Ныне не старый». Я готова подводить итоги игры. Прозевать невозможно. Уже очень скоро узнаем, кому достанется суперприз. Ну а прямо сейчас давайте еще разок вспомним задание. Вот как это было. Всех твоим небом затмевал чувством. Мне очень понравился вариант сердцем, взглядом. Так, был еще какой-то интересненький вариант. Ну ладно, небо тут просто бьет все рекорды. А все-таки, что же за слово такое пропущенное? Давайте по Five Star Family взбодряться и сами обо всем нам расскажут. Светом! Пропущенное слово не небом, не чувством, а светом. Я поздравляю всех, кто ответил правильно, вы молодцы. Ну, а раньше остальных была Таня. Ну, да, она спешила, да, была куча ошибок. Но я же разобрала, что вы, Татьяна, написали. А значит, вам достается классный подарок. Вот сейчас ставлю лайк, чтобы вы понимали, что это наверняка вы. Ну, вот, получилось. И гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» уходит в ваши нежные ручки. Ну что, сладких снов, но не сейчас, потому что мы едем дальше и будем двигаться под «The Colors» Итало Диско.
1: Наконец-то шоу.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар». «Юнистар».

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Шоу. 18:31. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Это Fast Boy Music.

0: Sounds. Вот такие звуки музыки, а еще тут парад планет. Ой, ну наши, наши, Риана, The Diamonds, раньше остальных. Ну а буквально через пару минут ждем Кайлу с программой Voice Так Мова. Кайла учит белорусский язык, ну а мы вспоминаем.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Через 5 часов начнется пицца-вторница в пицце-лисица. Каждая вторая пицца в чеке со скидкой 40%. Ждем!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755

0: 56-55.
1: Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: До вторницы осталось 5 часов.
3: Алло, дорогой, машина на парковке, а дети на площадке?
4: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
5: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
2: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Белагропромбанк.
8: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Вось так мова на Юністар. Партнер программы — сетка гандлёвых крамаў Мартін. С 22 вересня по 5 кастрычніка суперпрапанова у гандлёвых крамах Мартін. Масло солодка сметанковая Брест-Литовск 82,5%, 2,99 за 120 грамм. Мартін, гэта выгодно. Мартін Бай, 44 500 69 33.
9: Привет, я Кайла, я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вместе с вами я учу белорусский язык, это так интересно. Конечно, осень в Беларуси не такая, как в Венесуэле. Тут постоянно тучи, хмари, так говорят, хмарный день. Пусть это будет только про погоду, а не про настроение. Если тучи затянули все небо, говоря, хмари нависли. А мой муж вчера сказал, что я хожу, як хмара. Просто дел было много. Вот и все. Зато у меня никакого ветра в голове. Кстати, если на улице холодный ветер, можно сказать сиберный. Но тогда точно это не погода, а не пахат.
5: Вось так мова.
7: Вось так мова.
10: Shine bright like a diamond.

0: Что, хотите жить дольше? Ищите друзей. Знакомьтесь, узнавайте получше коллег. Все это вам на пользу. Главное, чтобы денег не просили.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
1: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

8-9-10-9-9-5-0, код 29. Все сюда. А я пока о пробках расскажу. Обновляю сервис Яндекс.Карты. Уже лучше, уже 6 баллов из 10. Потихонечку разъезжаемся, но не на улице Козлова. Там от Платонова до Золотой Горки по-прежнему пробка на 17 минут. Куйбышева от Кульмана до Сурганова 12 минут. 9 минут на Сурганова от Якуба Колоса до Максима Богдановича. Примерно столько же уйдет на Долгобродскую улицу от Ванеева до Партизанского проспекта. На 7 минуток притормозим на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской. Проспект Победителей от МКАДа до остановки водохранилища Дрозды 6 минут. Еду с

0: гаджеты.
1: До вторницы осталось 5 часов.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
1: Напоминаем, до вторницы осталось 5 часов.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: У городе худшей из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробязности на сайте azs.a-100.by.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Стоматология Стомика».
6: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
7: Имплантацию? Сделай.

0: теме. В телеграме и не старше, сад 10-9950, код 29. Что важного случилось в вашей жизни в эти выходные? А мы пока музыку послушаем, Тиесто за бизнес далее.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет «Бампер Бай». Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на «Бампер Бай». Размести объявление бесплатно.
3: Вы слушаете.
4: Вы слушаете.
2: Радио «Юнистар».

0: поездки любой марки и года без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем слушать хит за хитом. Тут Баузы и Магнетик. Послушаем Мото. Намек на нас. Это Black Eyed Peas. Let's get it started. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Едем дальше.
2: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, к чему привело цунами в Японии 2011 года.
4: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, где самые инстаграмные места, которые обязательно нужно посетить, пока идет золотая осень.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция».
5: Реклама.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.

0: 8-931-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, ночью и утром многие районы страны накроет туман. Видимость составит от 100 до 50.

0: и канал ОНТ. Продумать поездку в деталях можно будет через функцию «Умный маршрут». Для пользователей станут доступны индивидуальные и групповые экскурсии с фото- и аудиогидами. А познакомиться с достопримечательностями еще до поездки можно будет через виртуальные туры и 3D-выставки. В минских парках официально завершился сезон работы аттракционов. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», прошедшие выходные стали финальными, и с этого дня карусели закрыты. Специалисты Минск-Зеленстроя теперь начнут готовить технику к зиме. А снова прокатиться на аттракционах можно будет уже только следующей весной в апреле. И в завершении выпуска. Самая сухая в мире чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. И все из-за влияния супер-эль-ниньо, которое вызвало там сильные дожди. Для этих мест это огромная редкость. Обычно здесь выпадает всего 1,5 сантиметра осадков в год. Но в нынешнем сезоне в некоторых районах пустыни пролилось в 12 раз больше нормы. Именно поэтому семена, которые годами спали глубоко под землей, подумали, что засуха закончилась, и превратили безжизненные пески в цветущие поля. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков. При этом синоптики обещают туман. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Наконец-то шоу. 19.12, наконец-то шоу на Инистар продолжается. Рубрика «О чем говорят машины?» И теперь в Бугатти можно жить. Правда, речь не про машины. Автопроизводитель решил взяться за недвижимость. И, конечно, она должна быть такой же роскошной. Бугатти строит небоскреб. И не где-нибудь, а в Майами, аж на 60 этажей. Там, конечно же, будут люкс, апартаменты, бассейн, спа-комплекс, фитнес-центр и сервис дворецкого. Все как в дорогих гостиницах. Концепция жилого комплекса опирается на философию бренда, которую компания использует при производстве гиперкаров. Искусство, форма, технология. Ну что ж, красиво жить не запретишь, хотя такие апартаменты покупают чаще не для жизни, а для красивой картинки. Ну, каждому свое.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Это радио Юнистар.

0: Вига Лизинг Авто.
1: Наконец-то шоу. 19.15, наконец-то шоу на Енистар продолжается. Но я продолжаю рядышком с вами оценивать дорожную ситуацию. 3 балла из 10, говорит сервис Яндекс.Карты. Это хорошая новость, потому что задержаться можно только в 3 местах столицы. Это Куйбышева от Кульмана до Сурганова 7 минут и по 5 минут на Гвинтовта от Городецкой до Шафранянской улицы. И Долкиновский тракт от Новаторской до Орловской там тоже. Пока что будем ехать медленно. Ну что, мы едем с вашей скоростью, не превышая, поэтому все успеем послушать. Лили Вуд тут, Priority, буквально через 1,5 минутки.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации «Бампер Бай». Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на «Бампер Бай». Размести объявление бесплатно.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
7: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

теперь будем готовиться ко дню завтрашнему, вторник. Что же он нам обещает? У звезд спросим, а они с ответом поторопились, поэтому прямо сейчас овный гороскоп для вас. Вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. И постарайтесь не встревать ни в какие конфликты, потому что вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники. Тельцы, на завтрашний день не стоит строить жестких планов, потому что наверняка их придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком-то разбираетесь, но звезды говорят, нормально все будет, разберетесь.

Это событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения. Раки. Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, то придется что-нибудь менять самому. Львы. Для полного счастья вам завтра будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны, снобизм он вреден для здоровья. Девы, вы будете благосклонны тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте. Вдруг у вас тоже получится. Весы, вы сделаете большую ошибку, если хоть на чуть-чуть поддадитесь влиянию эмоций. Важно, точнее, неважно, собственные это будут эмоции или чьи-то другие,

0: многие сейчас любят поболеть. Скорпионы, проживите завтрашний день так, как будто бы он последний в вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм, только не подумайте ничего дурного. С вами ничегошеньки не случится. Звезды просто советуют вам наслаждаться жизнью. А потом вдруг втянетесь. Представляете, каждый день такой яркий, необычный. Вау, главное не устать. Стрельцы, завтра романтические отношения могут достигнуть высшей точки. От того, как вы поведете себя завтра, будет зависеть очень и очень многое. Будьте осмотрительны, но не пугливы. Козероги, относитесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться завтра, как к будущему лучшему другу. Кто знает, возможно, оно так и будет. Водолей, пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку, которая в них вкралась. И еще успеете все исправить. И да, не берите на себя ответственности за чужие действия, особенно завтра, даже если полностью доверяете этому человеку. Рыбы мои, не шумите, потому что завтра можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Будьте любезны и хитры. Постарайтесь использовать любую возможность и даже очень маловероятную. И повезет.
1: Радио Юнистар. Хит за хитом.

0: шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: «19:30, наконец-то шоу на Юнистар, а я тут, и будем слушать хит «Slow Down», «Дивак». «Swanky Tunes» и «Waste My Time».

0: А что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Николайзин уже буквально через пару секунд. Мы продолжаем двигаться в ритме этого потрясающего понедельника.
1: Реклама.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
5: Надо знать.
7: Представьте, вечер пятницы, рабочая неделя позади, и хочется побаловать себя чем-то особенным.
6: Многие из нас в этот момент заказывают сет любимых суши. Мы думаем, что любим роллы просто за то, что это вкусно и красиво. Однако у нашей любви есть научный секрет. Все дело в особом пятом, помимо сладкого, соленого, кислого и горького, вкусе, который называется умами. И в классических роллах с лососем и соевым соусом он выражен сильнее всего. Для нашего мозга это сигнал, что организм получает полезную и сытную еду. По этой причине первый же кусочек суши вызывает мощный прилив гормонов.

0: 19:41, и я вам продолжаю рассказывать всяческие интересности в рубрике «Вдогонку». И вот тут нашла новость о том, что сено – это, оказывается, не только ценный корм для коров и лошадей, но и вполне себе отличный утеплитель. На .br сказали о необычном пуховике от белорусского дизайнера. Понимаете, да, о чем я? Он прозрачный, и набит он настоящим сеном. И это не первый удивительный продукт от этого дизайнера. Еще можно купить худи из мешковины с надписью «Полесье». Еще надо бы сумочку туда добавить, мне кажется, из сушеной клюквы и селфи-палку из еловой веточки. И вот тогда будет полный комплект. Мне кажется, вот сейчас я взяла и накидала этому дизайнеру крутых идей. Пользуйтесь!
1: Рубрику представляет представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
1: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: кольца на заказ. Готовимся к свадьбе. По свежим следам буквально могу ванговать. Ребят ждет потрясающее время. Вот сколько там вам осталось до свадьбы. Наслаждайтесь каждым мгновением. И если вдруг что-то пойдет не по плану, ничего страшного. Все равно это будет самая лучшая ваша свадьба. А мы едем дальше. У нас по курсу Макс Ян, Тейлор Свифт. И это хит за хитом на Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Пробакталор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик.
5: Для поддержки пробиотик.
6: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, к чему привело цунами в Японии 2011 года.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу вы узнаете, где самые инстаграмные места, которые обязательно нужно посетить, пока идет золотая осень.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, ночью и утром многие районы страны накроет туман. Видимость составит от 100 до 500 метров. ГАИ предупреждает, что при плохой видимости увеличиваются риски ДТП, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными на дороге и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Цифровая платформа «Умный город» готовится к запуску в Беларуси. Она поможет собрать всю необходимую информацию для туристов, передает телеканал ОНТ. Продумать поездку в деталях можно будет через функцию «Умный маршрут». Для пользователей станут доступны индивидуальные и групповые экскурсии с фото- и аудиогидами. А познакомиться с достопримечательностями еще до поездки можно будет через виртуальные туры и 3D-выставки. В минских парках официально завершился сезон работы аттракционов. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», прошедшие выходные стали финальными, и с этого дня карусели закрыты. Специалисты Минска «Зеленстроя» теперь начнут готовить технику к зиме. А снова прокатиться на аттракционах можно будет уже только следующей весной в апреле. И в завершении выпуска. Самая сухая в мире чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. И все из-за

влияние супер Эль-Ниньо, которое вызвало там сильные дожди. Для этих мест это огромная редкость. Обычно здесь выпадает всего 1,5 сантиметра осадков в год. Но в нынешнем сезоне в некоторых районах пустыни пролилось в 12 раз больше нормы. Именно поэтому семена, которые годами спали глубоко под землей, подумали, что засуха закончилась, и превратили безжизненные пески в цветущие поля. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. При этом синоптики обещают туман. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков. При этом синоптики обещают туман. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Нет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков. При этом синоптики обещают туман. В Бресте, Гомеле и Гродно 6-8 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 4-6, и в Минске этой ночью до 8 тепла и туман. Завтра днем осадков тоже не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске завтра днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода Бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей.